18 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня вопрос, носить или не носить школьную форму, решает учреждение образования и родительский комитет. Каждое учебное заведение вправе устанавливать собственную форму. Но в Советском Союзе, начиная с 50-х годов 20 века, ношение школьной формы было повсеместным. Появиться на занятиях в одежде неустановленного образца было чем-то вопиющим. В это трудно поверить, но долгое время школьная форма в СССР считалась буржуазным пережитком. Лишь после войны, в 1948 году, она стала вновь обязательной. Поначалу форма практически не отличалась от гимназической при царском режиме. В 62-м полувоенные фуражки, гимнастерки и ремни сменили более нейтральные пиджачки мышино-серого цвета. В 70-х позволялось наряжаться в синюю форму с алюминиевыми пуговицами и нарукавным знаком «Знание сила». Женская форма практически не менялась, за исключением фасона черного фартука и длины коричневого платья.
0: Олдскулы свело.
2: В младших классах форма дополнялась октябрятской звездочкой, пластмассовой или металлической, в средней школе – пионерским значком и красным галстуком. Помимо повседневной, была еще и парадная пионерская с белой рубашкой и пилоткой. Старшеклассники носили комсомольские значки и более взрослую экипировку. Мальчики – синие пиджаки, девочки – костюмы тройки. Дети из малообеспеченных семей надевали форму не только в школу, но и в гости, в спортивные секции и на внеклассные занятия в кружках. Школьные брюки носили чаще, чем куртку. Зато от куртки можно было отрезать рукава и, набив на спину через трафарет кино, превратить ее в крутую жилетку. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Гучание краины.

18 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах мира. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани в популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения, вроде бензола, формальдегида и амида натрия. Кроме того, на производство каждого килограмма такого красителя уходит 75 килограммов нефтепродуктов. И получается, что окраска ткани является самой грязной частью производства джинсов. Как сделать краситель нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом.
0: Техно-джунгли.
1: В основу своей разработки специалисты положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологии вывели такие бактерии, которые повторяют природный процесс и, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появился краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, а также не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий джинсовый. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. «Время твоих возможностей 5.0» – молодежный проект под таким названием прошел в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Участие приняли более 175 человек со всей страны. Ребята пообщались с популярными блогерами и задали важные вопросы министру образования Андрею Иванцу и первому секретарю ЦК БРСМ Владимиру Павловскому. Ярким моментом стали азартные командные спортивные состязания между молодежными объединениями. «Знай наших» – восьмиклассница гимназии номер 51 города Гомеля Анастасия Гарбус завоевала золотую медаль Европейской девичьей олимпиады по информатике в Италии. Это престижное международное соревнование по программированию для девушек. Олимпиада проводится ежегодно и преследует главную цель – поддержать интерес школьниц к сфере IT и помочь им раскрыть свой потенциал. Гомельская дистанция пути сообщает, железнодорожный переезд на разъезде Светоч по улице Лепешинского в Гомеле будет закрыт для движения автотранспорта. Ограничение будет действовать завтра с 8 часов утра до 5 вечера 20 мая. Причина – ремонт железнодорожного пути в пределах переезда. И еще одна информация напоследок. На улице Барыкина в Гомеле в районе 3-й школы в направлении вокзала проезжая часть залита водой. Троллейбусы с автоходом проезжают, без автохода стоят. Это маршруты под номерами 3, 7, 25 и 7А. Планируйте маршрут заранее и учитывайте возможные задержки транспорта. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: «Гомель-ФМ» – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио – это звук.
9: Добрым утром, дорогие друзья.
10: А
7: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
11: И стань частью нашей команды.
12: Новости искусственного интеллекта.
13: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
14: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
13: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
14: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
15: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра понедельника всем, кто слушает Гомель FM в это время. 7 часов 7 минут 17 секунд было только что. В студии Артем Аникин.
5: А я танцую.
4: Ты танцуешь?
5: Мне хорошо. Начало недели, все замечательно. За окном дождь почему-то был. Я в дождевике, все под зонтиками, я в дождевике. И почему-то на меня странно смотрели все люди. Я не понял только почему.
4: Может, у тебя дождевик, может, женский?
5: Обычный, зеленый.
4: Обычный. Зеленый?
5: Зеленый.
4: Может, ты похож в зеленых дождевиках службы ЖКХ, по-моему, не?
5: Нет.
4: Кто-то ходит с какие-то...
5: Ну, я был без метлы.
4: Без метлы?
5: Там капюшон. Это факт, это капюшон, да. Вот, на меня странно смотрели люди, но думаю, ну ладно, смотрите.
4: А, под дождевиком?
5: Да.
4: Одежда хоть была?
5: Конечно.
4: Может, ты просто дождевик надел, из душа вышел
5: я
4: и прошел?
5: Я дважды проверял.
4: Нет, дважды
5: одежда
4: проверял?
5: Была, все в порядке. Это, конечно же, Константин Комко, друзья, со мной, как всегда. Куда же я без него-то денусь?
4: Ну, что, дождик обещал, временами дождь, зато тепло.
5: Какими временами?
4: Ой, тяжелые сейчас нынче времена такие.
5: И этими тяжелыми временами ты нам еще и дождь обещаешь.
4: Ну как, кратковременные местами.
5: Кратковременные? Это 15-20 минут. А не всю ночь.
4: А что, спи ночью, пускай идет.
5: Я лег, дождь, я встал, дождь.
4: Сейчас дождя нет. Я проснулся и завершилось все.
5: Вот кто... Ты мог проснуться на час раньше?
4: А что мне...
5: Чтоб я дождевик не брал с собой.
4: Нет, я проснулся нормально, я просто душ принимал, поэтому дождь еще шел.
5: У тебя свой маленький локальный был.
4: Да, у меня скоро локально будет воду отключать.
5: А у меня уже отключено.
4: У тебя уже все?
5: Да, я первый.
4: То-то чую.
5: Это я-то, да.
4: Чую Артем Аникин на работе.
5: Ничего страшного, подождем.
4: Еще от проходной, да.
5: И тебя подождем.
4: Будем парочкой.
5: Да-да-да.
4: Ладно, об этом мы не только еще поговорим, а пока о музыке этого часа. Читко, вот у нас начнет Last Night on Earth. Холли Молли, Watch Me. Леш Свик, Ориентир. Рита Ора, Praising You. Еще одна девочка, наша белорусочка Невика Любов. Начнем с новенького от Cheat Code Last Night on Earth. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты, нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речица на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Худшее не краины.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что у нас сегодня на завтрак в нашей виртуальной и ишной столовой?
2: Я дам тебе два выбора.
1: Два выбора?
2: Обычный завтрак.
1: Морфеус?
2: Давай. В аэрогриле.
1: Синий-зеленый?
2: Да.
1: Красный?
2: Обычный в аэрогриле или необычный в аэрогриле?
1: Необычный в аэрогриле — это когда аэрогриль сломался?
2: Нет, просто есть варианты.
1: Оба давай.
2: Давай с обычного.
1: Давай. Давай.
2: Тут все просто. Пышный омлет с томатами и зеленью.
1: Угу.
2: Горячие сырные тосты.
1: Угу.
2: Или быстрая пицца-тортилья.
1: Быстрая пицца?
2: Да, все же надо.
1: Тортилья?
2: Нужна тортилья.
1: Почему называется быстрая пицца черепахой?
2: Не знаю. Но тут ингредиенты. Нужна тортилья? Сразу. Тебя ставят в тупик сразу первым же. И это обычный завтрак.
1: И она такая: ах, была когда-то юная, 300 лет тому назад. Вот. Тортилья.
2: А также
1: черепаха.
2: Тортилья. Вариант. Быстрые творожные бейглы. Полезная выпечка с высоким содержанием белка, заменяющая привычные сырники. Это были обычные варианты.
1: Это кто привык к сырникам?
2: Да. А вот что необычного. Яйцо пашот в запеченном авокадо. Эффективный кето-завтрак, богатый полезными жирами. При запекании мякоть авокадо становится кремовой, как соус. Нужно одно авокадо, два небольших яйца категории C2.
1: И дворецкий, который все это приготовит и принесет тебе в постель.
2: Пара ломтиков бекона, соль и хлопья острого перца.
1: Хлопья?
2: Хлопья.
1: Перца?
2: Перца.
1: Это как?
2: Не знаю.
1: У перцев есть хлопья?
2: Слойки яичницы из готового теста.
1: Яичница из теста?
2: Да.
1: Хлопья из перца? Ты что, чем меня кормишь? Знаешь, удираю мне так свиням давай, что было вот в чугун.
2: А что, изменилось?
1: Постарели.
2: Да. Яйца в облаке на томатах. Нежное французское блюдо в современной интерпретации для аэрогриля. Берется 2 круглых помидора, 2 яйца, 30 грамм тертого пармезана, сухой базилик, чеснок. Я не знаю, что еще надо добавить. Все, что было, все и смешали.
1: Аристократизм. Добавить надо это все.
2: Шипоточку чего-нибудь приправить хочется.
1: Шипоточку понтов.
2: Понтов.
1: Что ты все это ешь?
2: Ага. И дальше охапка дров и плов готов.
1: Конечно. И на работу.

0: Твоя реклама.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Ну ж было же холодно в этот день.
3: Было холодно. И сейчас тоже, знаешь ли, не тепло.
2: Тепло. Ну, хватит уже, не пугай.
3: Если сравнивать с 1952 годом, сколько? Когда была самая низкая температура в мае 18-го, то да, тогда было ноль.
2: Вот, видишь?
3: Тогда было ноль. Но дождя не было, не написано.
2: Не написано. Читать надо. Поглубже, как говорится. Сегодня, 18 мая, в Гомеле области будет облачно, с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Улучшение краины.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Вот ты, Артем, жалуешься тебе тут. Это не так. Дождь тебе не... Вон у меня сейчас знакомая девушка пишет. Утро началось, потому что соседи потоп устроили. О, веселуха. Она говорит, а мне на работу надо. Поехала.
2: А что делать?
1: А что делать? Ехать. И куда мы можем ехать?
2: Ну, честно говоря, не так уж и сильно мы поедем. Твой любимый переезд, мост на Фрунзе, у меня в сторону Барыкина.
1: Мой любимый вон отрезочек в моей Белице родной.
2: Да?
1: Да. По Ильича.
2: Да.
1: От улицы Ленинградской и, ой-ой-ой, аж до Скрязнева. Вот там как-то...
2: Также сложно у нас на Богдана
1: очень выехать.
2: Мельницкого на печенье с 60 лет СССР тоже.
1: Через мост, ну это пока еще можно более-менее.
2: Торговое кольцо, ой-ой-ой-ой-ой.
1: Там водит хороводы, видимо,
2: я
1: кто-то.
2: Я не знаю. Пишут у нас... Некое затопление на улице Гомельской на выезде на Барыкино.
1: Да, сейчас смотрите, дождь всю ночь практически шел, поэтому лужи и аккуратней. Гидроудары, не забываем про них.
2: Есть, да. Ну, в общем, у нас получается вся улица Гомельская аж до... Ой, до Быховской вся стоит. Также пересечение с нею Барыкина и въезд на торговое кольцо. Да и само торговое кольцо.
1: Никольский переезд в обе стороны. И что у нас еще? Где копится?
2: Копится там, где у нас карусели ОМА. Там, где у нас Корона. Вот на этом перекрестке тоже начинает скапливаться. Ефремова, Советская и Николая Зибницкого.
1: Проспект Октября и братьев Лизюковых. Вот.
2: Тоже, да?
1: Тоже, да. Стоят, смотрят друг на друга так. Люди знакомятся.
2: Ну что ж, будьте аккуратны, доставайте весла.
1: Вот, если и, у вас нет, есть. Серьезно, аккуратнее едьте в луже, вот не торопитесь.
2: Не оставьте номер в луже. Это частая практика.
1: Частая практика, когда въезжает в лужу, бац, и заглох.
2: Ну и все.
1: И все.
2: И дальше плыть.
1: Дальше не плыть, дальше ждать.
2: Под французскую серенаду.
1: Под французскую? А как звучит французская серенада?
2: Та же итальянская, только на
1: французском.
2: Да-да-да-да, au revoir.
0: Ha ha ha ha ha!

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Я так понимаю, много чего в спорте произошло.
4: О, да, я даже не знаю, с чего начать. Давай пойдем. О,
3: «Зенит» чемпион.
4: А?
3: «Зенит» чемпион, да?
4: «Зенит» чемпион, но это, ладно, это неинтересно. Ладно. Да, там ПСЖ, но ладно. Наши интересуют что? Гомельская «Энергия» заняла третье место в чемпионате Беларуси среди мужских команд.
3: По
4: волейболу.
3: По волейболу.
4: Молодцы, неплохо. Сумели такие ворваться в медали. Жаль, не финал, но там была упорная борьба, очень сильно. Ну, ладно. Бывает. Ничего страшного. Идем дальше. Борисовский «Батэ» — это уже футбол. В шестой раз стал обладателем Кубка Беларуси по футболу. В субботу на главном стадионе страны прошел этот матч. 1-1 в основное время. Там прямо, кстати, и пенальти были за «Батэ». Там, кстати, устроили. И перед матчем они гимн спели красиво очень. И группы разные выступили. И развлекательная программа. В общем, праздник футбола удался. Это было... действительно хорошо и интересно.
3: Как дальше. Мой Акбарсик?
4: Да ты подожди.
3: А, хорошо.
4: Сборная Беларуси по хоккею до 20 лет заняла второе место на турнире в Кубке будущего. Две игры победили, но вот в решающей игре уступили сверстникам из России 0-5 и заняли второе место. Печально.
3: А что делать?
4: Ну и твой Акбарс. Ладно, твой Акбарс обыграл второй раз «Локомотив». И уже счет у нас в серии 2-2. Так что сейчас матч пройдет у нас снова на выезде, потом снова дома, и там уже посмотрим. Но серия затягивается, это интересно.
3: Это будет. Же интересно, да.
4: Да, про чемпионат мира по хоккею даже говорить не буду, там неинтересно все.
3: А чего там смотреть?
4: Вот я про это же. Там ни России, ни белорусов нету. Скучно там.
3: Это как не пришел жених на свадьбу. Или невеста не пришла?
4: Нет, это еще ладно. Тамада не пришел на свадьбу.
3: А деньги взял.
4: А деньги взял. Вот это да.
3: Ужас. И такое, к сожалению, бывает. Интересно бывает. Beautiful place.

0: Реклама на радио.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
8: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
9: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
10: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: Голоса Беларуси.

0: Утро-стимуляторы.
1: Первый час эфира подошел к своему завершению, но у нас же праздники продолжаются.
2: Ну, праздники, майские. Праздники, да, это
1: теперь
2: будет
1: у нас
2: прекрасно.
1: Спортивный праздник. На
2: наконец-то!
1: Очереди... А, ну, тебе нравится, да. Да. Любишь ты спорт?
2: Я обожаю.
1: Смотреть.
2: Я участвую.
1: Да, у нас на носу 23 мая Сожский полумарафон.
2: Да.
1: Поэтому наши коллеги спортивного вида и телосложения.
2: Самые спортивные.
1: Да, буду там присутствовать и подарки разыгрывать, конечно же. Ну, интервью, да. И прочие вещи тоже, думаю, будете брать.
2: Все будет.
1: Вот. Ну и подарки, естественно, от радио и наших партнеров. Теперь о них. Их снова много. Фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина, 57, Царикова, 20/3 и Головацкого, 136.
2: Также с нами партнер «Кафе Драник». «Кафе Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14.
1: И еще один наш партнер – цветы от «Жасминка.бай». Доставка цветов по Гомеле и области – «Жасминка.бай». Сухие цветы, эксклюзивное предложение, индивидуальный подход. «Жасминка.бай» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ЗИП и Быховская 112 Гринч. Ну а теперь у нас слово нашему новостному товарищу Андрею Баранову. Андрей, чем в следующем часе порадуешь?
3: Сегодня у нас какой день недели?
1: Понедельник.
3: Значит, дойдет до президента. Сегодня состоится премьера уникального проекта.
2: Да, я по нему читал. Интересно будет.
1: Интересно? Вот, значит, поинтересуемся. Ровно через 2,5 минутки все услышим.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Сегодня на «Беларусь-1» состоится премьера проекта «В понедельник дойдет до Лукашенко». В центре внимания авторы резонансных роликов и социальных сетей. Журналисты проведут документальные расследования и докопаются до сути поднятых проблем. В работе они изучают документы, берут интервью у всех сторон и даже посещают судебное заседание. Как отметила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмант, проект дает возможность быть услышанными при условии, что люди пишут правду. Смотрите сразу после панорамы. Сегодня утром и днем во многих районах республики ожидаются грозы и сильные дожди. Местами порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Водителям советуют снижать скорость при осадках, избегать резких маневров и не преодолевать потопленные участки дороги. Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при переходе улицы и отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности. При затруднительных ситуациях на дороге помощь окажут сотрудники милиции. Сегодня музейные работники отмечают Международный день музеев. Это профессиональный праздник специалистов, которые бережно хранят наследие разных культур и народов, делая его доступным для посетителей. На сегодняшний день в Беларуси работают 160 музеев, в учреждениях общего, среднего и дополнительного образования детей и молодежи еще около 1500 музеев. Ряд музейных экспонатов внесен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Сегодня в Гомеле пройдет Ночь в музее военной славы 2026. Гомельский областной музей военной славы откроет свои двери для всех желающих. Вход на все экспозиции и выставки бесплатный. Гости смогут поучаствовать в интерактивных квестах «Интеллектуальный десант» и проверить свои знания военной истории. А в рамках проекта «Школа героя» юные исследователи представят презентации о героях, чьи имена носят их школы. Посетить мероприятие можно будет с 19 до 22 часов. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели. Проще простого — до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Are you coming in or what?
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: Как говорит Арина Сабленко, hello, everybody.
6: Как поет одна известная группа, hello, everybody. Вот, но дальше продолжать мы не будем.
5: Это факт. Всем доброе утро. А у нас скоро сорский полумарафон.
6: Да, мы идем дальше по эфиру, а кое-кто бежит. Мы идем, это Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко.
6: Пешеходы юродивые.
5: Два известных пешехода.
6: Юродивых. А вот конница Марадона подобная будет на сорском полумарафоне 23 мая. Вот, приходите, наши коллеги Артем и Аня будут там.
5: Мистер А и миссис А.
6: В Африке горы. Ох, ладно, подарки будут, розыгрыши будут, интервью тоже. Ну и нашим партнерам отдельное спасибо. Теперь о них ресторан пряности и радости. Это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон, код 29-80-70-330.
5: Также с нами доставка пиццы и суши раз-два. Раз. Вкусно. Два. Быстро. Раз-два. Доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
6: Продолжаем. Еще один наш партнер – торговый центр «Мебельный квартал». «Мебельный квартал» – это торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155. И это еще не все.
5: Много чего будет.
6: Много будет всего. Ну и поучаствовать тоже могут все желающие.
5: Это важно.
6: Заходишь на сайт, да? Оставляешь заявочку? Или да. Как там схема?
5: Да. Там заявку получаешь, номер, оплачиваешь или не оплачиваешь. Это вот уже
6: чуть-чуть денежек.
5: На сайте написано.
6: И ты в игре.
5: Да.
6: Ну а теперь о музыке этого часа. Молли Краймбрери, давай не ждать. Кайго, say.
7: Красиво туфли примерила.
6: Ну, немного романтики от Владимира Преснякова. Без нее никак.
7: Все в жизни временно, только проверено.
6: Бодрого, замечательного прошлого из California Dreamin', а у нас будет Royal Gigolos. И One Republic появится, Need Your Love. Ну, начнем новую композицию от Мэри Краймбрери. Давай не ждать. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: С нами может проснуться все, а кто не проснется, мы найдем и разбудим.
2: Артем Аникин, как принц, придет и...
1: Не я, у меня есть специально обученная лошадь, Константин Комков.
2: Специально обученная лошадь?
1: Да.
2: Лошадь-целовальник?
1: Да, она самая.
2: Я бы не хотел быть этой спящей красавицей, которая будет поцелуем лошадь.
1: Так ты и не спящая красавица.
2: Ну так и ты не особо.
1: И принц.
2: Жеребенок, да.
1: Ну, все в порядке.
2: Что сегодня можно отметить?
1: Давай.
2: Сегодня день встречи с прекрасным.
1: Вот, лошадь.
2: Почему у тебя лошадь прекрасная? Ладно. Международный день сирени, напоминаем. Ломать, рвать ее нельзя.
1: Нельзя, запрещено.
2: Только если сами у себя вырастили, вот на даче там дома, внутри.
1: Зачем рвать сирень? Красиво растет. Есть фотографии, сфоткали.
2: Штрафы, мама дорогая. Сегодня с утра видел, в России продают по 225 тысяч рублей букет.
1: Молодцы.
2: Российский. Короче, в несколько раз выше, чем штраф, чтобы окупитесь.
1: Сейчас сфоткал, отправил фотографию, это тебе.
2: Это тебе. Международный день музеев также сегодня отмечается. День розовой пантеры.
1: Та-дам. Та-дам. Та-дам. Та-дам. Та-дам. Обожал этот мультик. Абсурдный, конечно, до ужаса.
2: День увлечения растениями.
1: Вот эти, которые сирени будут
2: фотографировать. Да-да-да. Также сегодня Всемирный день вакцины против СПИДа. Всемирный день лечебного садоводства.
1: Давай дальше.
2: День отправки электронной поздравительной открытки.
1: Вот фотографии сирени, все.
2: Люди, которые в Вайбере, в WhatsApp вот этот массовые рассылки устраивают. Спасибо вам, если с утра уже пришло. Так, дальше сегодня день хлыстальщиков.
1: О, это у нас кто получается?
2: Ну, хлыстальщики.
1: В шляпе кто у нас там самый главный хлыстальщик? Диана Джонс.
2: А, этот, ну, наверное, да. И еще в разных странах много чего отмечают. В Австралии день маршмеллоу.
1: О, зефирочка.
2: В США день без грязной посуды.
1: Хороший праздник.
2: А в Мексике день океанографа. Но у них есть океан.
1: У нас есть море.
2: У нас мореографа.
1: Мореографа.
2: Но все изучают. Не обязательно, чтобы это все было рядом. Так что поздравляем всех.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить будет 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну как, была у нас тридцаточка.
2: Была у нас тридцаточка, и даже было больше. 18 мая самая высокая температура была в 2013 году. Было плюс 31 уже тогда.
1: Хорошо. Сегодня, не так хорошо. Сегодня в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Утростимуляторы.
1: Эх, веселуха.
2: Веселуха?
1: В жизни бывает всякое. Не перестаю удивляться, чего только не происходит.
2: Так, что же не происходит?
1: А не происходит то, что, как так сказать-то, знаешь, такие есть мужчины, которые называют маменькин сынок.
2: Да, есть, конечно же.
1: Ну, просто я удивляюсь, до какой степени это бывает, проявляется.
2: Побит очередной рекорд?
1: Ну, наверное. Паренек пригласил девушку на романтические выходные в домик в горах.
2: Пока
1: баня,
2: все нормально.
1: Бассейн, уединение. Ну, так. То есть, люди взрослые, то есть там, ну...
2: Понятное дело, солидно все.
1: Вот. Но когда они приехали в доме, эта девушка его рассказывала, в доме уже ждала их его мама. Все время парень проводил с ней. Мама накладывала еду, дурачилась с ним в бассейне и даже расплакалась, потому что сын уже совсем большой. На прямой вопрос, а зачем он ее вообще позвал, парень ответил, что не мог не позвать. Мама бы обиделась. В общем, в 9 вечера они все-таки пошли в сауну уже вдвоем. Но девушка потеряла интерес, понятно, что, ну... Просто посаунили и все. Кстати, добил момент, говорит, когда вернулись из этой сауны, мама уже лежала на двухместной кровати и сказала: «Анечка, я тебе постелила на диване». Само собой, девушка вещички-то собрала и уехала. Я вижу выражение лица Артема.
2: Слов нету.
1: До такого я еще не...
2: Что ты сейчас рассказал?
1: Правду.
2: Что не так? Вот просто в голове...
1: Сыночка-корзиночка.
2: Я, знаешь, я, честно говоря, не знаю, кому мне больше вопросов, к маме или к сыну? Вот честно тебе скажу.
1: Не, ну тут обоих надо, психиатр уже.
2: А мне кажется, психолог. Это уже не поможет.
1: Не, ну помогает, там надо разрывать это все. Вот это.
2: В армию, срочно.
1: Так мама ж будет комзвод, она контракт подпишет и с сыном пойдет.
2: Его в армию, его куда-нибудь на морфлот лет на 8. По-другому это не отучить.
1: Ну а что делать? Так что и такое бывает.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Мы тут часто про «и» говорим, а ты в своей жизни «и» используешь как вообще как правдивое мнение?
4: В смысле правдивое? Да, верю ли я тому, да, что я иногда провоцировал «и»?
3: И?
4: На всякие вопросы. Выдает то, что есть в интернете.
3: В Калифорнии.
4: Суммировал и прочее, так что
3: интересное
4: там не
3: случилось.
4: Всегда.
3: Смотри, школа в Калифорнии. Парень сдал сочинение, учительница проверила через одну «и», которая проверяет текст на «ишка» это или нет, и тот выдал вердикт.
4: «ИИ» для проверки «ИИ».
3: Да. 76% текста сгенерировано нейросетью. Все, разбирательство окончено, оценку срезали, в личное дело записали. Академическая нечестность и клеймо это до конца жизни с парнем. Родители подали в суд на школу.
4: Оказалось, что это не «ИИ» был?
3: Самый безумный. Парень притащил все черновики, которые писал, все правки из Google Docs и прочие все документы, что, говорит, я писал сам. А учитель говорит, я не собираюсь тебя даже слушать. Мне написали, что ты врал. Вот и все. Что насчет самой ИИ? Компания написала, не воспринимайте нас как...
4: истину в последней инстанции.
3: Именно, потому что наше срабатывание на уровне предположения доходит до 4% ложных.
4: Он попал в 4%.
3: Именно так. Вот, сейчас идет суд. Есть ирония в этом всем. Сочинение было по пьесе Артура Миллера «Суровые испытания». Произведение о том, как людям ломают судьбы на основе сомнительных улик.
4: О, как совпало.
3: Парень написал работу о ложных обвинениях и тут же сам попал под ложное обвинение.
4: Это так ему... судьба подбросила сразу и теорию, и практику.
3: Да, в общем, сейчас идет суд, разбирательство. Интересно, что же будет в суде. Обратились к компании, которая написала это, и пока вот ждут их мнения.
4: Ну, не знаю, компания, конечно, может упираться до упора, но чтобы не терять, как говорится, статус.
3: Лицо.
4: А может пойти по человеческому пути и сказать, ну да, вот 4% мы предупреждали.
3: Да, вот это, кстати, самое простое для них. И с нас взятки гладкие, попадают 4%.
4: Я бы еще на месте компании ребятенку оплатил что-нибудь.
3: Подписку. На их же
4: ИИ. На их пожизненную.
3: Пожизненную.
4: И все. Мне кажется, все бы разрешилось.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Шустрый понедельник.
2: Очень быстро все пролетает. Но оно умеет лететь, поэтому и пролетает.
1: Времечко. Мы про время сейчас говорим. И говорим, что время спорта у нас.
2: Время бега, время полумарафона.
1: Сожского полумарафона. Это ежегодная акция. И каждый год, уже который год, уже извините за слово год.
2: Мероприятие это.
1: Мероприятие?
2: Это мероприятие. Спортивно-массовое. Культурное даже, я бы сказал.
1: Назовем акция красиво.
2: Пусть будет там. Что я с тобой спорю?
1: Мероприятие. Мы тоже приняли меры, и наши коллеги будут там на месте интервью брать, подарки раздавать от нашего радио, наших партнеров. Наши партнеры – медицинский центр Билсона. Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт bilsona.by.
2: Также с нами компания «Санит» – белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателя номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна.
1: Еще один партнер – Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место номер 18, и выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. А что у нас будет вкусного из новостей, у Андрея Баранова мы спрашиваем.
3: Вот прямо вкусного не будет, но полезного достаточно. Ну вот, например, что депутаты Гомельского городского совета депутатов готовы встретиться со своими избирателями.
1: Все-таки готовы?
3: Готовы.
1: Ну и хорошо. Узнаем подробности в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 359-789-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Строительство моста через Припять идет активными темпами. Автопровод соединит Лунинецкий и Столинский районы. Для жителей этих регионов и всего Полесья проект имеет огромное значение. Экономика получит дополнительный импульс, а логистика станет удобнее, что сократит лишние расходы. Завершить строительство планируется к следующему году. К слову, длина моста составит без малого 0,5 километра. Информация для автомобилистов региона. Сегодня датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения в районе дома номер 149 по улице Советской в Гомеле. Превышать 50 км в час не рекомендуется. Ограничение в 60 км в час будет действовать в трех местах. На 3-м километре автодороги Р-150 хутор Гомель, на 11-м километре автодороги H40-90 северо-западный обход Гомеля и в районе дома номер 113 по улице Барыкина в Гомеле. Правоохранители просят водителей придерживаться аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений. Депутаты Гомельского городского совета депутатов 20 мая проведут единый день депутата. Народные избранники запланировали встречи, прямые телефонные линии, прием граждан в границах избирательных округов. Подробная информация размещена в графике единого дня депутата. Сирень – это объект городского озеленения, часть экосистемы. Любоваться сиренью можно без ограничений. Срывать веточки в парках и дворах категорически запрещено. Штраф может составить более 1300 рублей. К слову, владельцы частных домов и приусадебных участков могут самостоятельно распоряжаться кустарниками и срезать цветущие ветки сирени на своей территории. И к новостям партнера. Оформляйте кредит МТ-банка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: «Гомель ФМ» – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио – это звук.
9: Добрым утром, дорогие друзья.
10: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты.
7: Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
11: И стань частью нашей команды.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов.
5: Ура!
4: 8 минут.
5: Ура!
4: Троекратное ура, потому что ровно. Ура!
5: Ура!
4: Ровно.
5: Ровно.
4: Артем Аникин в студии.
5: И, конечно же, Константин Комко. Тут третий с нами.
4: Третий с нами?
5: Опять пришел.
4: Опять пришел. Но это о культуре мы поговорим.
5: Просвещать будет.
4: Просвещать. Наш культурный рентгенолог готов выйти с нами в эфир, но буквально через песенку. И это дело произойдет, а пока... У нас же тут выпускные уже на носу потихонечку.
5: Ну, я думаю, где-то через пару неделек, да.
4: Причем, я когда учился, у нас был выпускной 11 класс, и полувыпускной это в ПТУ.
5: Сладкий стол.
4: С 9-го, да.
5: Не, у нас два было. Один, где просто дали диплом, эти, похлопали, а второй, где уже дипломы давали.
4: А сейчас я смотрю, там даже в детских садиках уже выпускные делают.
5: Это
4: зачем-то.
5: Что-то новое.
4: В России большинство зумеров. Так. Ожидают подарки от родителей.
5: Так.
4: Деньгами.
5: Оу.
4: Базовый минимум 100 тысяч российских рублей. А вообще ожидают не меньше 500 000 каждому за окончание школы в качестве подарка от родителей.
5: Полумиллиона за окончание школы?
4: Да, это около 20 тысяч нашими.
5: Позвольте, я задам вопрос, который волнует меня очень сильно.
4: Тихо, аккуратнее, мы на радио.
5: А у нас что? Школу закончить это стало подвигом каким-то несусветным?
4: Бедные родители, слушай.
5: Тут, мне кажется, наоборот надо...
4: Надо среди наших провести опрос. У нас вообще принято такое?
5: Нет, я имею наоборот надо, чтобы школьники родителям за 11
4: лет... За нервы.
5: Лет, за нервы.
4: А кто за них уроки делал?
5: За домашнее задание, за эти поделки из каштанов в 3 часа ночи, вот эти все... Вот за это, пожалуйста, будьте добры. И счет. Порванная школьная форма.
4: Так что уже вот говорят взрослые, что получали намеки о круглых суммах от своих детей. Если бы я такое папе сказал им или маме в свое время, я тут школу заканчиваю, с вас 5 штук баксов.
5: Для меня это что-то новенькое. Ну ладно, давай не будем развивать тему.
4: Давай о музыке этого часа. В этом часе Pussycat Dolls Club Song. Ну, Настя Кравченко, ВАДА. Sophie and the Giant, Red Light. Также Чебанов появится, о ней.
6: Я который дыхожу и думаю о ней.
4: Ну и Сэм Смит тоже будет. I'm not here to make friends. Ну а теперь новенькая от Pussycat Dolls. Club Song. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну, о чем еще можно поговорить в понедельник утром? Конечно же, о культуре.
2: О культуре.
3: Культура.
1: Culture. У нас в гостях Андрей Шедловский, наш коллега. Доброе утро, Андрей.
2: Доброе утро, парни. Доброе утро всем, кто нас слушает. Утро понедельника, утро пасмурное. Но я к вам с прекрасным настроением. Знаете почему?
3: Потому что голос сел.
2: У меня нет, не голос сел. Это потому что, наверное, очень встал сегодня рано. А встал я сегодня рано. Почему? Потому что сегодня 8 лет, как я 30 раз стал папой. Вот, сегодня у моего сына день рождения, ему сегодня 8 лет. А можете поздравить, кстати, меня.
1: Поздравляем.
2: Спасибо
1: поздравляем.
2: Большое. Спасибо большое.
3: Подожди, вопрос сразу.
2: Да.
3: Где?
2: Где? Давай мы это обсудим после эфира.
3: То есть поздравляем мы тут в микрофоны, а вот...
1: Как зовут сына?
2: Сына зовут Ильян.
1: Сразу видно, культурный человек.
2: Культурный человек, да.
3: Ильян Андреевич.
2: Да, это мой сынуля. Так вот, я к чему. Сегодня утро началось поздравление сына, и вот навела меня вся наша суета праздничная вот на такую мысль, что понятно, что утро начинается, задувание свечей, поздравления и так далее. Наверное, это так в каждой семье. Но поймал себя на мысли, о которой вы сейчас немножко вот зацепили ее до песенки про выпускные, о том, что с каждым годом как будто все сложнее и сложнее становится удивлять. Хочется как-то удивить, как-то, не знаю...
1: Подарком?
2: Да не в самом подарке, а в самом даже проведении праздника, что ли. Вот как будто в нашем детстве все было намного проще.
3: Сейчас... Удивлять? Позвольте, я вам зачитаю одну вещь.
2: Давай.
3: Позвольте. Тут комментарий. Добрый день. Матвей приглашает Никиту на день рождения. У нас дома в 12:00. Пожалуйста, не опаздывайте. Игрушки не дарите, их и так много. Лучшие деньгами от 5000 российских рублей будет нормально в нынешнее время. Ждем.
1: В мое время день рождения был удавшимся, если была на столе пепси-кола и фанта.
2: Это был праздник. Это был праздник. Нет, действительно, в нашем детстве все было намного проще. Мы радовались намного меньшему. И вот недавно прочел фразу, если бы мы в своем детстве увидели наших детей сегодняшних, мы бы 100% подумали, что это дети каких-то миллиардеров, я не знаю.
1: Да, мы бы их побили.
2: Но мы бы завидовали 100% тому, что они имеют, о чем мы мечтали, и только по телевизору
1: видели. Начинай дарить с малого. Не дари шикарные подарки, там, вот тебе, сыночек.
2: Нет.
1: Подари на первый день, вот тебе ластик. В следующем году карандаш получишь.
2: А потом точилку.
1: До 18 лет как раз дойдет до там, бумажки.
3: Я сейчас не помню, когда было в сериале. В сериале «Клиника» это было. Звонок подарил. Велосипедный звонок на первый класс. На второй класс тебе подарил правое колесо.
2: И вот так вот 18-летию.
3: Соберешь велосипеда.
2: Нет, понятно, что главное — это внимание. Тут дело не в том, что это нужно тратить какие-то бешеные деньги. Ну, в нашей семье, допустим, за этот креатив отвечает супруга, за это и низкий поклон.
3: У тебя в семье.
2: Подготовка.
3: В семье актера.
2: Да, подготовка.
1: Она отвечает за креатив, он
2: фотографии, шарики и так далее. Все это всегда празднично, это всегда круто, это всегда здорово, когда ребенок просыпается, у тебя вся квартира украшена, и на это не так-то много денег уходит. Главное подойти к этому правильно. Но сам факт, вот сейчас столько развлекух существует в городе. Квесты,
3: много.
2: Лазертаги, не знаю, там какие-то игровые комнаты, все для любого возраста и так далее.
3: Я готов с тобой спорить. Да, их много, но качество оставляет желать лучшего.
2: Качество оставляет желать лучшего. Хорошо.
1: Займись.
3: Вот, чем? Качеством?
2: Да, Артур, давай что-нибудь открой. Чем детей удивлять?
3: Подожди,
2: скажи.
3: Я уже столько наоткрывал, мы уже столько идей понараздарили, что
1: у меня
3: еще
1: идея раздела, ну, может, не моя, как бы, детское караоке.
3: Вот еще одна, пожалуйста.
2: А, по-моему, где-то есть такое.
1: Было, да? Просто да, мне что-то так вот. На квизе там пели детские песни, люди подпевали в перерывах. Я такой, что детское караоке не сделать?
2: Моя средняя дочь, у нее был выпускной в 4 классе, переход в 5, и вот было детское караоке у нее на праздновании, да.
1: Вот видишь?
3: Чтобы что?
2: Ну, чтобы дети пели.
3: Для этого нужно караоке.
1: Конечно. Не взрослые песни.
2: Ну, это был как отдельный вид, ну, как отдельный конкурс, что ли. Дополнительное развлечение.
3: Я так скажу, просто сейчас это все в достатке, да, этого нет у нас, поэтому, может, мы смотрим на это с дикостью. Может быть. Может быть, и подарить машину на окончание 3 класса тоже нормально кому-то.
2: Нет, ну тут уже, знаешь, зависит, наверное, от бюджета семейного, понятное дело.
1: Поколение, у которого не было ничего, вырастило детей, у которых есть все.
2: Да, так и есть. Нет, конечно, не хочется рассуждать сейчас, как будто мы какие-то озлобленные пенсионеры. Вот раньше деревья были выше, трава зеленее и так далее. но тем не менее, у меня компьютер. У меня компьютер появился в классе восьмом. Про интернет я вообще молчу.
3: Восьмом тоже.
1: В классе? Ребята, да вы зажрались. У меня компьютер появился в 26 лет.
3: В классе восьмом у меня
2: появился. Когда тебе было 26, я как раз был в восьмом классе. Это нормально.
3: А ты что, издеваешься? Поэтому... Когда ему было 26.
2: А сейчас, понимаешь, дети со смартфоном в руках просто рождаются.
3: Как это была крамольная фраза? Когда отменили школьную форму, все стали видеть, кто сколько зарабатывает.
1: Да,
2: да, да, именно так, да.
3: Поэтому, знаете, вот сейчас эти бюджеты, это же тоже минус. Одному ребенку считают нормой при большом бюджете семьи подарить машину, условно говоря, или ноутбук на окончание школы, а другому из детей пожать руку и сказать: молодец, сынок, в армию.
1: Сегодня гречка с сосиской.
3: Да, с одной. Батиной, пока не пришел.
2: Ну, главное уметь это красиво преподнести, для того, чтобы даже гречка с сосиской была цена для ребенка, понимаешь?
3: Вопрос, как это скажется дальше на ребенке, мне кажется.
2: Может быть. Ну, а вот по вашему мнению, дети были счастливее, вот мы, когда были маленькими, или вот сегодняшние?
3: Мы счастливее были.
1: Хорошо, что у нас не было всего вот этого электронного, иначе мы тоже пропадали там.
2: Конечно, пропадали. Понимаешь? Я как-то недавно даже пошутил, что если бы в моем детстве был ТикТок, то я бы сейчас был героем какого-то мема 100%. Потому что творили столько ерунды всякой. Если бы еще нас снимали в этот момент и выкладывали,
1: мы бы не творили эту ерунду.
2: Был ТикТак, кстати, да.
3: Между прочим.
2: ТикТока не было, зато был ТикТак.
3: Просто у нас фантазия была развита. Нам, как мы играли? Нас
1: палку всех... нашел, автомат.
3: Меч.
2: Да.
1: Меч,
2: пошел, автомат. И она пошел с крапивой драться.
3: Да.
1: Бить крапиву.
3: Я не знаю, что может быть интереснее пряток в 9 вечера на улице. Во дворе.
2: Да, нет, согласен.
1: Мы... делали прятки в малосемейке 8 квадратных метров в одной комнате. Мы прятались.
3: Нет, это тоже, да, там все заключаешь. Мы тоже это были. Это просто когда на улице полумрак, а то и темно. Когда ты один, вот девичья куда-то уструячила, и ты, а как их ты найдешь? И начинаешь думать, смекалку, где-то вот там глаз торчит, где-то что-то еще видно. Это было интересно.
2: И издалека из окна просто голос: Артем, домой!
3: Было хуже, когда ты возвращался, а тебя мама искала 20 минут назад.
2: Вот, все, это самое страшное.
3: Это все ты.
2: Просто, да.
3: Ребята, прощайте.
1: Вынести попить, а то если я домой зайду, меня уже не выпустят.
2: Да, да, да, да.
3: Вынеси поесть яблоко хотя бы. Не дала мама с собой, а сам выходишь весь такой, уже огромный.
1: Сытый.
2: Да, да. Как это была шутка? Если мы в нашем детстве падали, ломали ногу, то мы боялись признаться родителям, потому что они заругают за порванные джинсы.
3: За порванные джинсы заругают? Ребята, ловите лайфхак. Все же обливали друг друга водой, да, вот в этой веселой игре?
1: Конечно, брызгалки из шампуня, бутылок.
3: Да. Мы как-то играли целой компанией, у нас было человек 12, что залили весь подъезд с 1 по 9 этаж, что со стен капало.
2: Ничего себе, это водные войны устроили.
3: Получили
2: просто.
3: Все.
1: А еще нас били, когда мы плакали, чтобы мы не плакали. И мы не плакали, потому что за это могли побить.
2: Да, точно.
3: Это факт.
1: Так, мы что-то... У нас, подожди, мы культурно...
3: Педагогика. Пошла педагогика старых ворчунов.
1: Три радиодеда на радиолавочке.
2: Так и есть, кстати, да.
3: Новая рубрика в эфире.
1: При Сталине такого не было.
2: Культурные, да, культурные пенсионеры собрались. Не, ну правда. Правда, просто вот куда, как удивить, скажите. Вот, Артем, у тебя есть дети,
3: расскажи. Как удивить?
2: Да.
3: Ничего не подари.
2: Ну,
1: удивительно.
2: Это будет
3: удивительно.
2: Хорошо, без подарка, давай, не про подарок. Вот как провести день рождения так, чтобы ребенку запомнилось, но при этом не тратить на это, как вот ты предлагал, миллион на машину?
3: Я сейчас тебя сильно удивлю, но с моим темпом и уровнем жизни ребенок удивляется, когда я провожу с ним день.
2: А, просто папа дома, все.
3: Папа дома, это праздник, понимаешь, с моим уровнем жизни. А если еще взять ребенка с собой куда-то на мероприятие и посмотреть, и показать, это, вот это все, это счастье, радость и веселье.
1: Ну, у тебя трое. Вот чем, как ты их окультуришь? Они у тебя книжки читают?
2: Читают.
1: Сами или потому что...
3: Разрешенную литературу?
2: Да, конечно.
3: Маркса?
2: Дочери читают сами, не потому что заставляют. Сына пока приходится, конечно, уговаривать.
3: Не прочитаешь книгу, не получишь печенье.
2: Нет, ну пока он по школьной программе. Как бы дочери уже читают то, что им нравится, и берут библиотеки.
3: А сын пока «Войну и мир» осваивает.
2: Да.
3: И «Братья Карамазовы».
2: Но он скорее «Войну и мир» устраивает, когда дело до уроков доходит.
3: Ну, это нормально. В каком классе у тебя все?
2: Старшая дочь у меня уже заканчивает первый курс, средняя дочь в 5 классе, и сын заканчивает 1.
3: А что же такая пропасть между 1 курсом-то и 5?
2: Ну, она на 1 курсе после 9 класса.
1: Это теперь и так можно?
3: Теперь и так можно, оказывается.
1: Ничего себе.
2: Но, по-моему, всегда было можно в колледж поступить после 9-го.
1: А, колледж?
2: Ну, конечно, да.
1: Ты говоришь, курс для меня, курс, это значит...
3: Университет?
1: Вуз. Курс, вуз.
2: А нет, ну, колледж же тоже курсы первые.
3: Тогда уже, слушай, тогда уже давай с пафосом. Колледж.
2: Колледж, да, колледж.
3: Колледж.
2: Колледж.
1: Сразу вот так вот.
3: Сразу.
1: Были школьники старые, колледж. Колледж. Как называется? Коллеги?
2: Кто? Коллеги?
1: Которые в колледже учатся.
2: В колледже? Да нет, наверное, тоже студенты.
3: Слушатели? Абитуриенты?
2: Нет, абитуриенты те, которые поступают.
1: Слушай, у нас 10 минут пролетело.
2: Серьезно?
1: У нас пролетело 10 минут. Сегодня, не знаю, культурно мы поговорили или нет, но с нами был Андрей Шедловский, наш коллега.
3: О чем-то старом сегодня поговорили.
2: Поностальгировали, скажем так.
1: Да. Спасибо, Андрей, что пришел. Когда у тебя там следующий
3: день рождения?
1: Вот. Снова повспоминаем.
2: Повспоминаем обязательно.
1: Пока. До новых встреч.
2: Все, всем пока-пока.

0: Сегодня уже 18 мая, и сегодня в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А что уже можно посмотреть, когда сегодня отмечается, среди прочего, День розовой пантеры?
2: Даже не знаю. Возможно, что-нибудь про розовые и что-нибудь про пантеру.
1: Розовая пантера. Какой будем? 63-го года смотреть?
2: И тот хороший, и 2006 года тоже замечательный.
1: Со Стивом Мартином.
2: Да.
1: Если не смотрели, можете глянуть «Розовую пантеру». Там целых две части, по-моему.
2: Да.
1: Ну, вернее, три. Есть оригинальный фильм 63-го года и вот 2006-го и 2009-го. Там все с копом. Комедия, естественно.
2: Да. Отбилась в прокате, что немаловажно.
1: Ну, даже, я думаю, заработала вполне себе на носителях точно.
2: Да.
1: О чем первый фильм? С руки застреленного легендарного футбольного тренера исчезает огромный бриллиант, известный как «Розовая пантера». И расследование инцидента поручается недотёпе инспектору Клузо.
2: Это...
1: такой Стив Мартин играет, такого француза. Кривляется много, кривляется умело, но Стив Мартин могёт.
2: Это просто замечательно. Причем в одной из сцен напарник Клузо и вот его напарник Пантон надевает облегающие костюмы, раскрашенные под мрамор, чтобы слиться со стеной. Жан Рено потом со смехом вспоминал, что Мартин заставлял его стоять неподвижно часами ради идеального дубля, из-за чего у обоих сводило мышцы.
1: Да, ну а второй части после этой успешной, миссии, уже Клузо позволил... занять место среди лучших детективов мира. Ему там надо поймать международного преступника, похищающего исторические ценности, и снова вернуть розовую пантеру на место. В общем, не отпускает бриллиант на протяжении двух частей. Если любите комедии, то смотрите. Первая для взрослых, вторая уже 12+.
2: Да, но посмотреть стоит обе. Ну, а кто не хочет смотреть фильм, можно отпраздновать, просто посмотрев серию какого-нибудь мультика с «Розовой пантерой».
1: А, вполне себе. Ну, а музычка, она узнаваема, по-моему, везде. Так что тарам, тарам, тара-да-да-да-дам, тара-да-дам.
2: Шикарно.
1: И слушаем Чебанова о ней.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bottle.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Голоса Беларуси.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем, у тебя бывают приступы выгорания, депрессии?
4: Бывало.
3: Как избавляешься, как выходишь из этого?
4: Жду, когда пройдет.
3: А, и все, да?
4: Ну, как-то вот...
3: Оно как мужики говорят. Сейчас перестань, успокойся, вот. И все. Мужик
4: бывало.
3: Успокаивается и проходит.
4: Самая такая крупная накрывала меня года два назад под Новый год. Лежал 3 дня вообще просто вот...
3: А тебя не тянуло куда-нибудь броситься и уйти куда-то там, в путешествие
4: нет,
3: уйти?
4: Нет, вообще нет.
3: Ты не такой, да?
4: Нет, не моя тема.
3: Домашний депрессант.
4: Да, да, да.
3: В обнимку с подушкой и нормуль. Тут мужика одного депрессия накрыла. Он взял «Жигуленок». Седьмой модели, кстати, в 2007 у нас была такая машина. Я с гордостью говорил, у тебя какая машина? Я говорю, семерка. О, бэха. Я говорю, нет, Жигули. Короче, сел в Жигули и поехал из России в Ирак. Я раньше вообще не представлял, как можно на машине до Ирака добраться, но оказалось можно.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Да, по пути он проехал через Турцию, Грузию, Армению. До Иордании его сопровождал военный конвой. Ну, там места неспокойные, так. Там путешественникам нужно договариваться, чтобы...
4: Вася едет, кого ему?
3: Ну, потому что для местных там, о, семерка, новая.
4: Так.
3: Новая модель. Вот, теперь путешественник планирует добраться до Дубая.
4: На машине?
3: На «Жигулях».
4: И хорошая реклама «АвтоВАЗу».
3: Советскому.
4: Советскому «АвтоВАЗу». Тому. Нормальному.
3: Когда не гнила, да, было и такое дело. Ну, слушай, ну, молодец прям.
4: Да, вопросов вообще ноль. Ну, если чё? Доедет, красава.
3: Что значит «если»? Когда доедет, красава.
4: А может, по дороге планы поменяются? Хочу в Монте-Карло.
3: А, позвонит жена, скажет, прости меня, я все осознал. Я такой, ну, слава тебе.
4: Не, позвонит жена, ты мусор забыл.
3: Сейчас вернусь. Хорошо. В общем, желаем никому не выгорать, ну, и как-то бороться. Ну, так вот прям не надо.
4: Да, а я буду с вами уже прощаться. Побегу я.
3: Артем побежит в спортивные дела нырять.
4: Полностью и всем. Поэтому всем хорошего понедельника, всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
8: Музыка твоей страны.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Да уже пора бы проснуться, 9 часов 56 минут, завершается утро стимуляторы. Артем Аникин побежал по спортивным делам, а у нас тоже с бегом связано мероприятие, которое известно у нас уже давно, Сожский полумарафон 23 мая. Приходите, записывайтесь, можете поучаствовать, можете просто прийти, так сказать, прикоснуться к спортивному празднику на набережной. Наши ребята там тоже будут в выездном эфире своем развлекать людей и брать интервью, и раздавать подарки от наших партнеров. Еще они у нас есть. Магазин цветов Black Rose. Подарите праздники хорошее настроение легко с Black Rose. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Rose, подари настроение. Телефон доставки плюс 375-25-613-52-56. И еще один наш партнер – MiBuy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В MiBuy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речский проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy. Ну а что нам скажет Андрей Баранов?
2: Кратко по каждой новости. Давай. Парламентская делегация Беларуси в Азербайджане. Российских и белорусских гимнастов допустили до соревнований со своим флагом.
1: И наших тоже, я читал про российских.
2: Да, своим флагом и гимном.
1: Отлично.
2: Министр внутренних дел проведет прием в Гомельской области. Ну и Освод расскажет, как безопасно провести время.
1: Слушайте Освод, а то слушают и не делают. Поверьте, лучше отдыхать безопасно. Ну а с вами 3 часа был Константин Комков. Всем хорошего настроения, отличного дня и до завтра.

0: новостей.
1: Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко прибыла в Азербайджан. Представители нашей страны примут участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. Кроме того, запланирован ряд встреч на высшем и высоком уровне. Российских и белорусских гимнастов допустили до международных турниров с флагом и гимном. Решение принял исполком Международной федерации гимнастики. Оно распространяется на спортивную, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. С 1 января 2024 года россияне и белорусы выступали на соревнованиях под эгидой World Gymnastics в нейтральном статусе. На вопросы жителей региона ответит министр внутренних дел Беларуси. Иван Кубраков 27 мая проведет выездной прием граждан в здании Житковичского райисполкома. Начало в 11.00. Записаться на встречу можно по телефону местного РОВД 8-023-53-9-17-99. Также доступна запись при личном обращении в Житковичский РОВД сегодня с 11 до 13 и с 14 до 18 часов, а также завтра с 10 до 13 и с 14 до 16 часов. «Освод» разместили интерактивную карту разрешенных для купания мест в Гомеле, обеспечив удобный поиск подходящих зон для отдыха. Каждый желающий может быстро найти ближайший оборудованный пляж, где можно безопасно провести время у воды. На всех разрешенных пляжах дежурят спасатели, работает необходимая инфраструктура. Купание в необорудованных местах запрещено, так как это опасно для жизни. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Гомель, внимание! 23 мая – масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
5: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Тревожность портит жизнь и плохо влияет на качество сна. Ведь во сне мы отдыхаем и получаем силы для нового дня. Но улучшить его вполне возможно с помощью инновационного гаджета – очков для светотерапии. Умное устройство корректирует нарушения сна, а заодно помогает бороться с депрессией и стрессом. Очки Pegasi Smart Glasses 2 – то самое устройство, которое призвано помочь вам восстановить привычный цикл сна и бодрствования, а также улучшить общее состояние здоровья и повысить работоспособность. Девайс следует использовать один раз в день с открытыми глазами. И лучшим временем создатели называют с 7 до 9 часов утра.
1: Техно-джунгли.
2: Согласно заявлению разработчиков, через пару сеансов вы будете чувствовать эффект и уже не сможете отказаться от этого устройства. Они также утверждают, что данный девайс способен помочь бороться с депрессией, ОКР и даже с сомнамбулизмом. Остается надеяться, что данное устройство, чья заявленная цена варьируется в пределах от 150 до 240 долларов, действительно будет обладать всем заявленным функционалом. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «18 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Нир стал первым белорусом, который выиграл тир-1 турнир в компьютерной игре CS2. Накануне прошел гранд-финал престижного международного чемпионата PGL Astana 2026. В борьбе за первое место сошлись команды Team Spirit и Falcons. Итог 3-0 в пользу драконов. В составе команды белорусский киберспортсмен Андрей Тнир Татаринович завоевал главный трофей. В Париже стартует квалификация второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Первой из трех белорусских теннисисток на корты Ролан-Гаррос выйдет Алена Фалей, которая встретится с итальянкой Лизой Пегато. Также сегодня свой стартовый матч проведет Александра Соснович, которая будет играть с американской теннисисткой Уитни Осигве. Во вторник белорусская Ирина Шиманович встретится с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко стартует в столице Франции с 1/64 финала, где ее по будет одна из победительниц квалификации. Белорусская Алина Горнасько завоевала медаль на первом этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике в португальском Портимане. Лидер нашей национальной команды стала призером в упражнении с лентой. В финале Алина Горнасько заняла третье место с суммой 28,100 балла. Выше расположилась итальянка Тара Драгос и Вера Тагалукова из Кипра. Также белорусская стала пятой в программе с булавами и седьмой с мячом. Второй этап мирового кубка вызова по художественной гимнастике пройдет в Пекине с 19 по 21 июня. На этом у меня все с новостями спорта. Ознакомил Андрей Баранов.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность кожного народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалося шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, як костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая поховальня роду Аскерков – основальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящен по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведен у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будинок поделены унутры двума радами колонн на три нефы, центральной и два боковых.
1: Легкое подороже.
2: Головный фасад у выгляде трехъярусной композиции с двумя вежами и звоницами, которые возвышаются по боках, мае криволинейные обрысы. Это надае будинку особливую пластичность, якая узмацняется архитектурными упрыгоживаниями, группами пилястров и тонкопрофильными карнизами. У архитектуры вежов, перебудованных на русский манер, уже просочиваются элементы классицизму. Рытм боковым фасадом задаются лучковые оконные проемы у простенках. До храма щільно примикає былий монастирський комплекс – двухповерховий Г-подобний будинок. Зараз гэта місце паломництва веруючих християн. У теперішній час у крипті Свято-Михайловського кафедрального собора по благословенні епіскопа Туровського і Мазырського Стефана створений храм у гонор новомушеников і сповідальников землі Полесской. Коли ехать сюда на машине с Гомеля, можно рухаться по дороге М-10 до Калинкович, а затем по Р-31. Можно и на тягнику добраться до Калинкович, а оттуль на автобусе до Мазыра. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Познакомили. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио.

0: О компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Точки роста в сотрудничестве со Свердловской областью обсудит сегодня во Дворце независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня пообщается с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. В центре внимания перспективное направление совместной работы, повышение товарооборота и совместные проекты в различных отраслях. Подробности в следующих выпусках новостей. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В учениях участвуют ракетные войска и авиация. В ведомстве также отметили, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. С 21 по 22 мая пройдет 20-й Гомельский экономический форум в программе «Стратегические сессии по агропромышленному комплексу, науке и технологиям, искусственному интеллекту, туризму и женскому предпринимательству». Две сессии будут выездными, вопросы ИИ обсудят в речи с тему туризма в Светлогорске. Участники также затронут темы кибербезопасности, правового просвещения, обучения кадров в условиях цифровой трансформации и обсудят дискуссию «Искусственный интеллект, тренд или необходимость». Гомельский колледж искусств Нестора Соколовского готовится отметить 105 лет. Главное событие – торжественный концерт «Позаймисчасу» пройдет 26 мая в 18:30 в областном общественно-культурном центре. Программа представит белорусские традиции в современном прочтении. Зрители ждут хореографии, песни и инструментальная музыка. Концерт станет праздником национального колорита и продемонстрирует преемственность поколений. В нем примут участие и опытные мастера, и молодые исполнители. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
1: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343. Голоса Беларуси.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от маркетолога санатория «Золотые пески» Сидляровой Елены Андреевны.
1: Моя прабабушка Прищепова Ефросинья Тихоновна жила в деревне Дуброво Брагинского района. Жили в большом красивом доме в 10 километрах от Днепра. Когда в деревню пришли немцы, то решили остановиться в самом лучшем доме, доме прабабушки. «Матка, дом у тебя хороший, но он будет пуф», — говорили они, и все понимали, что деревню сожгут. Вёску спалили полностью. Сказали, что нужно эвакуироваться в Хойники. С собой взяли только детей. Когда немцы отступили, вернулись в деревню. Но домов не было. Все сожгли. В соседней деревне нашли маленький домик. Поселились туда вместе с другой семьей. Условия были плохие. Беднота. Бабушка из одеяла сшила себе юбку. Посуды не было. Большая гильза заменила ведро, а маленькая гильза использовалась вместо кружки. В Хойникском лесу брали бревна и потихоньку стали восстанавливать родную деревню Дуброву. На всю деревню было три мужчины. Во время войны погиб и сын прабабушки – Вороненко Тихон Тихонович при форсировании реки Одр.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Видеомагнитофон в СССР – штука редкая и дорогая. Первый советский видик электроника ВМ-12 стоил в розницу 1200 рублей и был огромным дефицитом. А за импортный аппарат многие готовы были отдать буквально все – дачу, квартиру и даже машину. В республиках Северного Кавказа один видеомагнитофон меняли на приличное стадо баранов. На рубеже 80-х-90-х годов по всему Советскому Союзу открылись довольно необычные кинотеатры. Их можно было найти в самых неожиданных местах – в частных квартирах, подвалах, школьных спортзалах, на железнодорожных и автобусных вокзалах и даже в автобусах и электричках. Были и совсем экзотические – в самолетах. И в этих кинотеатрах, известных как видеосалоны, показывали пиратские иностранные фильмы. К ним прилагался дешевый дубляж, в котором один голос, обычно мужской, переводил диалоги всех главных героев. Низкое качество озвучки породило городскую легенду. Переводчики озвучивали текст с прищепкой на носу, чтобы КГБ не смогло опознать их по голосу. Впоследствии закадровый дубляж, при котором один и тот же человек переводил и озвучивал все части, сам по себе стал культовым. Несмотря на ужасающее качество изображения и звука, видеосалоны пользовались огромной популярностью. Наибольший спрос был на фантастику, ужастики, ну и, само собой, боевики с такими актерами, как Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Кое-где показывали и фильмы для взрослых.
0: Олдскулы свело.
2: С началом перестройки видеосалон стал отличной формой малого бизнеса. Все, что было нужно, это помещение, несколько десятков стульев, телевизор и видеоплеер. Однако спрос был настолько велик, что инвестиции окупались в считанные месяцы, несмотря на низкое качество фильмов и дорогие билеты. Поход в видеосалон стоил более или менее одинаково по всей стране – 1 рубль, в то время как билет в кино стоил от 10 до 50 копеек. Ажиотажный спрос быстро породил подпольную индустрию. Последние предложения зарубежного видеорынка немедленно попадали в СССР, где их оперативно переводили неофициальные переводчики, размножали в больших количествах и распространяли по видеосалонам. В начале 90-х годов видеомагнитофоны стали намного дешевле и появились практически в каждом доме. Эпоха видеосалонов уступила место эпохе проката видео. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 18 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: света за один час. Это возможно. Еринде дур. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, свежая зелень растет у вас на кухне без земли и пестицидов. Шведская компания Plantagon создала умные гидропонные системы размером с микроволновку. Вода с минералами циркулирует через корни растений, а LED-лампы с идеальным спектром заменяют солнце.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство подключается к Wi-Fi, датчики следят за pH, влажностью и даже отправляют уведомления, когда салат готов к сбору. Это же сложно, скажете вы. Но создатели сделали интерфейс проще, чем в кофеварке. Выбирайте культуру в приложении, остальное система делает сама. Уже 15 тысяч таких ферм работают в квартирах Стокгольма и Берлина. Может, скоро огород станет таким же привычным гаджетом, как и мультиварка? Кто знает, время покажет. А пока что о цене. Стоимость такой мультиварки составит примерно 1500 долларов. Кто сказал, что огород уже пора менять? Я в этом не уверен. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
1: Голоса Беларуси.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Точки роста в сотрудничестве со Свердловской областью обсудят сегодня во Дворце независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. В центре внимания перспективное направление совместной работы, повышение товарооборота и совместные проекты в различных отраслях. Член Совета Республики Алла Смоляк проведет прямую линию и прием граждан в Гомеле. Лично пообщаться с председателем Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения Белорусское общество Красного Креста можно будет 20 мая с 10 до 11:00. Предварительная запись.

0: На прием осуществляется по телефону в Гомеле 56 85 71. В Беларуси с 25 мая по 31 августа на республиканских автодорогах начнут действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. С 11 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. В Гомельской области это автодорога М5 Минск-Гомель и автодорога М8. Граница Российской Федерации Езерище, Витебск, Гомель, граница Украины, Новая Гута. С 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Участников и гостей мероприятия ожидает насыщенная программа. Знакомство с культурными традициями и региональные бренды. Олимпийский квест с ценными призами. Мастер-классы чемпионов, творческие и спортивные активности для всей семьи, а также выступления звезд белорусской эстрады. С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте Национального олимпийского комитета. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
3: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: А это, кстати, была новиночка от Дженнифер Лопес и Дэвида Гетты «Save Me Tonight». Надеюсь, вам понравилось. Мне лично да. С вами Олеся Василькова. Итак, понедельник, 18 мая. Уже май почти что завершается. Представьте себе. 12:07 на часах. Значит, впереди 3 часа. Будем вместе. А теперь узнаем, что будет из музыки впереди. А будет Dub Dogs и Зерки «Sun Goes Down». Давай мы с тобой сыграем в прятки. Ну давай, Хамали, давай.
3: Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другой.
2: Да-да, это Джейсон Дерло. Впереди Slow Low. И сегодня мой лучший день. Мари Краймбрери в конце часа. Ну, а сейчас ремикс от Мити Фомина. Все будет хорошо, 100% так и будет. Номер нашего вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно писать привет, и все будет хорошо.

0: то...
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
12: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
13: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
14: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас. Рассказываю вам очень быстренько за минуту. Овны, сегодня вам лучше не распыляться. Выберите одну цель и бейте точно в нее. Тельцы, вас ждет приятный повод для гордости самим собой. Близнецы, любопытство приведет вас к неожиданному открытию. Раки, кто-то нуждается в вашей поддержке больше, чем показывает это. Львы, день отлично подходит для ярких поступков и смелых решений. Девы, даже небольшой отдых сегодня пойдет вам на пользу. Весы, вы окажетесь в нужном месте в очень удачный момент. Скорпионы, сохраняйте хладнокровие. Именно оно станет вашим преимуществом сегодня. Стрельцы, новая идея может быстро превратиться в серьезный план. Козероги, вас ждет разговор, который многое расставит по своим местам. Водолей, неожиданная похвала подарит вам заряд мотивации. И рыбы, сегодня стоит чаще прислушиваться к себе, а не к чужим советам. Да, собственно, всегда так нужно, наверное, делать. А это был гороскоп на сегодня, 18 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
6: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Ну, а теперь буду рассказывать подробнее о наших партнерах. Один из них – фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Царикова 20/3 и Головатского 136. Еще один наш партнер – это кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» — это просто, по-домашнему и вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.
2: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Ну а сейчас у нас в эфире будет новиночка. Певца зовут Канги. Настоящее имя, правда, его Артур Покатаев. И послушаем сейчас лирическую композицию, которая называется «Половина». Она об отношениях, поиске компромиссов и сложностях во взаимопонимании. Ну, бывает, но главное уметь все-таки находить эту точку соприкосновения в взаимопонимании. Коль хочешь что-то поменять, тогда начни с себя. Это правда.

сейчас расскажу, что произошло в Венгрии. Там заяц в прыжке сбил молодого человека с электросамоката. Представьте себе. Пострадавший рассказал, что ехал по дороге со скоростью 35 км в час, когда на обочине появился зайчик, который затем вскочил перед транспортным средством. И, конечно, он испугался, и зверек прыгнул ему на лицо. Представьте себе. Ну и тот потерял управление и упал. Но отделался ушибами и царапинами. Но, кстати, отметил, что без шлема и экипировки травмы могли быть серьезные. Ну а заяц потом собрался и убежал в поле. Ну а специалисты поясняют, кстати, что в состоянии стресса зайцы могут прыгать на высоту до 5 метров и развивать скорость до 70 км в час. Вот так надо быть осторожной, ехать аккуратненько и, конечно, быть в шлеме и экипировке.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. В ходе встречи глава белорусского государства рассказал об исторической ценности России, образующей области.
5: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующей, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества,

0: правительству, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Премьеру программы «В понедельник дойдет до Лукашенко» готовят на Первом информационном. Это новый проект, у которого нет аналогов на белорусском телевидении. Героями станут обычные люди, авторы тех роликов, которые вызывают социальные сети. Как прозвучало в эфире, новый проект – это ревизия социальных сетей, жалоб, проблем, обид и рабочих историй, набравших миллионы просмотров. Показ белорусского художественного фильма «Черный замок» состоялся в Стамбуле. Мероприятие собрало любителей кино, представителей белорусской диаспоры, турецкой общественности, а также всех интересующихся белорусской культурой. Показ стал частью культурной программы, направленной на продвижение белорусского кинематографа за рубежом и укрепление гуманитарных связей между Белоруссией и Турцией. На этом выпуск завершен. Микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Гомель, внимание! 23 мая – масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
3: Ты

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Да, каждого настигнет своя карма. Вот такая новиночка от Артика и Асти и Егора Крида. Мне очень нравится. С вами Олеся Василькова. Что у нас впереди? Впереди мировое время. Расскажу, что там происходит в других странах мира. О погоде тоже в середине часа. Ну и, конечно, о музыке никогда не забываем. Впереди Рэй Далтон, Do It Again.

0: «Невыносимая». Красивая песенка от Вячеслава Макарова.
1: Все же любимая одна.
0: А еще впереди Дуа Липа, Гудини. New Religion от Биби Рекса прямо сейчас на Гомель ФМ. И наш номер Вайбера, напомню, +375 29 34 11 34 8. Это для ваших приветиков.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
6: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
7: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Итак, рассказываю о наших партнерах. Выездного эфира, посвященного Сожскому полумарафону, состоится 23 мая. И наш партнер – это цветы от jasminka.by. Доставка цветов по Гомеле и области. Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. Еще один наш партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 73 13.

0: Мировое время.
1: Ну что же, а сейчас мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. Ведущие аргентинской радиостанции перепутали специалистов и пригласили в студию уролога для обсуждения темы НЛО, вместо того, чтобы позвать исследователя неопознанных летающих объектов. Забавный инцидент произошел в эфире на радио. По словам ведущих, они планировали побеседовать с уфологом, но когда гости спросили, где он учился на уфолога, он смущенно ответил: «Я уролог, а не уфолог». Эти слова звучат похоже, но означает совершенно разное, говорит он. Ну и ведущие уже признали свою ошибку, естественно, и поинтересовались у врача, верит ли он в существование внеземной жизни. После этого разговор перешел в его профессиональную плоскость. Ну, бывает, чего только не бывает, знаете ли, в эфире. Ну а в Аргентине сейчас 7 часов 20 минут. А в Ленинградской области газонокосилка лишила ежа всех иголок. Это второй такой случай за последние 20 лет. Иглы у ежей способны восстанавливаться, поэтому сейчас животное находится на реабилитации и ждет, когда вновь отрастит свою защитную броню. Ну а зверьку подписаны усиленное питание и сон, пока не отрастут иголки. Ну а, кстати, еще пару лет назад в Санкт-Петербурге тоже спасли ежа, который случайно забрел в свежеуложенный асфальт. Дорожная смесь застыла на иголках, и из-за этого он с трудом передвигался и не мог нормально охотиться. Отмыть его от засохшего асфальта невозможно, кстати, оказывается, поэтому колючки пришлось срезать. Но специалисты говорят, что иглы у ежей – это видоизмененные жесткие волосы, поэтому со временем полностью отрастает. Вот такие забавные или не очень забавные ситуации бывают. Ну а в Ленинградской области 13 часов 20 минут. Это было «Мировое время», часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Передаем утренний выпуск последних известий.
4: Гомель FM – это радио.
5: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
4: Радио – это звук.
6: Добрым утром, дорогие друзья.
4: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
7: И стань частью нашей команды.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями и временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Ну и, конечно, продолжаем рассказывать о наших дорогих партнерах. Один из них – это ресторан «Пряности и радости». Это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон 29, код 80 70 330. Еще один наш партнер – это торговый центр «Мебельный квартал» на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: sberbank.by.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Ну и, конечно, о звездах всегда рассказываю. Вот, например, Андро и группа А-Студио записали музыкальную новинку под названием «Обними меня». Там о непростых ситуациях, когда между людьми возникают недоговоренности, расстояния или сомнения. Ну, всегда такое бывает, да. Но при этом остается самое главное – желание обнять и не отпускать. Это здорово. Ну, а прямо сейчас послушаем немножечко другую, но не менее классную композицию «Дея». «Красивый парень», «Смерть брутален».

Вот у нас уже жара не за горами, так сказать. А вот в сильную жару лучше отказаться от ледяной воды, говорят эксперты. Она может принести больше вреда, чем пользы. Холодная вода вызывает резкий спазм сосудов и дополнительную нагрузку на организм. Рекомендуют специалисты пить обычную чистую воду комнатной температуры. Она лучше утоляет жажду и нормально усваивается. Ну а вообще в жару важно пить небольшими порциями в течение всего дня, примерно каждые 20-30 минут. Но взрослому человеку в летнюю жару обычно требуется от 2 до 3 литров жидкости. Вот так-то, хоть сейчас не совсем еще жара, но, пожалуй, пойду попью водички.

0: все скажет музыка. Реклама на радио.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встречается с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. В ходе встречи глава белорусского государства рассказал, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
4: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводит в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста.

0: Мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас, хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие, поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
1: С начала года Беларусь по безвизу посетили более 70 тысяч иностранцев. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. В Госпогранкомитете напомнили, что главой государства принят решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря текущего года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. С 21 мая на территории Гомельской области будет проводиться ежемесячная техническая проверка электросиренного оборудования с запуском электросирен. В областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям просят жителей юго-восточного региона сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
3: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
4: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
5: Все мы изначально

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: А это новиночка от Зиверт. «Газует она». «Газ» называется. Прикольная такая. Мне понравилась. С вами Олеся Василькова. В этом часе у нас много классных русских треков. Надеюсь, вам тоже это нравится. Ну и, конечно, много интересных новостей. И о партнерах тоже не забуду рассказать. А что касается музыки, звонки Ася, «Фонари».

сейчас сверху вниз. Это Нюша на Гомель FM. Номер вайбера наш. Плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно присылать приветы.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
6: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
13: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
14: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: продолжаю рассказывать о наших партнерах выездного эфира, посвященному Сорскому полумарафону, который состоится 23 мая. И это медицинский центр Белсона. Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Еще один партнер – это компания «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – это стандарт качественного сна.
1: Голоса Беларуси.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Все

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: берегу, хочет начать все заново. Ну, а стоит или нет, конечно, каждый решает сам. Говорят, не входят там в одну реку дважды, но, может быть, у кого-то и получается. Ну, а в барнаульском зоопарке функционирует своего рода детский сад для детенышей животных. Например, немецкая овчарка по кличке Герда взяла на себя роль приемной мамы для целого выводка необычных питомцев. Под опекой у этой няни побывали два белых тигренка, 4 суриката, 2 львенка, а еще пума, носуха и лисенок. В сентябре Герда отметит свой 5-й день рождения, а материнский инстинкт у нее появился около 4 лет назад. Тогда в зоопарке появился кенгуренок, которого нужно было выкармливать. Ну а Герда сразу проявила интерес, начала его нюхать, облизывать, так и стала помогать. Вот до чего же некоторые животные умные. Это иногда вот прям поражает. Обожаю.
1: Голоса Беларуси.

0: Гомель. Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми», «Гомель ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
1: Бежим вместе обязательно 23 мая, и о партнерах расскажу. Городецкий сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель Карповича 28, место номер 18, и выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. И еще один партнер – это магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко. С Black Roses. Свежие букеты, честная цена и индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Roses. Подари настроение. Телефон доставки плюс 375 25 613 52 56.

России, кстати, появилась новая схема обмана мужчин на свиданиях. На смену тарелочницам пришли букетчицы. Теперь девушек интересуют не рестораны, а цветочные магазины. Схема, значит, выглядит так. Будьте внимательны. Девушки знакомятся с мужчиной на сайте знакомств, назначают встречу и якобы случайно приводят ее в конкретный цветочный магазин. Кавалер покупает ей букет, но, знаете, не каждый купит букет, начнем с этого, который может стоить, между прочим, немало. После короткой прогулки, ну, около 15 минут, девушка внезапно вспоминает о срочных делах и исчезает. Ну, нормальный, годный лайфхак. Почему бы и нет, если он не понравился. Сама же она отправляется на следующее свидание, а букет возвращается обратно в тот же самый магазин. И за один вечер одни и те же цветы могут продать до 5 раз. Вот так-то, видите? До этого мошенницы использовали другой метод. Они заманивали мужчин в ресторан и заказывали блюда дорогие. Ну, а заведения делились с ними прибылью. В феврале, кстати, одну из таких групп уже задержали. Ох, мужчины, будьте очень осторожны на этих сайтах.

0: все скажет музыка.
1: Ну что ж, еще один партнер нашего выездного эфира, посвященного Сожскому полумарафону, это партнер Mibuy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mibuy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Речицкий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mibuy.
2: Голоса Беларуси.

0: 14.57 на часах. Ульяна Лещенок уже в студии, готова с нами поделиться новостями.
1: Да, в этом часе расскажу о том, какой конкурс запускает белорусский союз женщин и как в Будапеште заяц сбил велосипедиста.
0: О, хорошая новость. Я, кстати,

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встречается с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. В ходе встречи глава белорусского государства рассказал об уроке санкций.
6: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем. И импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие. А это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похоже на ваш регион.
5: Белорусский союз женщин запустил творческий конкурс «Быть женщиной». Участникам предлагают изложить на бумаге свои мысли, рассуждения, эмоции, впечатления и чувства от окружающих их женщин. Для участия нужно прислать работу на русском или белорусском языке, а также заявку на участие до 7 сентября. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Белорусского союза женщин. В Венгрии заяц в прыжке сбил электросамокатчиком. Инцидент произошел под Будапештом. Молодой человек ехал на самокате со скоростью 35 км в час, когда внезапно на дорогу выбежал заяц и прыгнул ему прямо в лицо. Благодаря шлему и защитной экипировке мужчина избежал серьезных повреждений, отделался ушибами от падения. Сам заяц быстро скрылся в поле. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Мгновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За минувшие выходные в области зарегистрировано 4 пожара. Вероятно, по электрическим причинам в Гомеле горела квартира, а предположительно нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, в Рогачеве горела баня. Кроме того, вероятно, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара хозяйственной постройки в Петрикове и деревянного забора в Петриковском районе. Не обошлось без инцидентов с травмированием. В Речицком районе мужчина разжигал костер при помощи легковоспламеняющейся жидкости и получил ожоги. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при использовании огня. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки ни в доме, ни на улице. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который подаст громкий звуковой сигнал при задымлении и предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Девятнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Музыка твоей страны.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания Hyperfine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техноджунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Беларуси скорректировали критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Основной целью принятия документа является стимулирование санаторно-курортных и оздоровительных организаций к расширению перечня и повышению уровня услуг в соответствии с развитием новых методов и технологий в сфере оздоровительной отрасли. Совет Республики опубликовал программу 13-го форума регионов Беларуси и России, который пройдет с 25 по 26 июня в Минске и Минской области. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям белорусско-российского сотрудничества. А во второй состоятся встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти, а также пленарное заседание, которое пройдет в Минском международном выставочном центре. Женщина в бизнесе. Код успеха. Сессия под таким названием пройдет в рамках Гомельского экономического форума на базе предприятия «Спартак». Более 40 женщин-руководителей и предпринимателей уже подтвердили свое участие. Сессия будет проходить в формате круглого стола и позволит руководителям предприятий и организации обменяться опытом, обсудить перспективное направление развития новых бизнес-проектов и вдохновиться историей тех, кто своим трудом ежедневно двигает экономику Гомельщины вперед. Огромная группа пятен образовалась на обратной стороне Солнца. Ученые отнесли новый центр активности к числу наиболее опасных за последние годы. Отмечается, что последний раз область, схожая по размерам и расположению, на солнечном диске наблюдалась 2 года назад. Речь идет о группе 3664, которая возникла в первой половине мая 2024 года. Произошедшая на ней серия взрывов спровоцировала самую мощную магнитную бурю за последние 20 лет. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Компания «Санит». Доставка пиццы и суши «Раз-два». Магазин цветов «Black Rose». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Xiaomi». «Гомель FM» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 16 октября 1988 года Центральное телевидение СССР начало показ бразильского телесериала «Рабыня Изаура», от которого не могли оторваться советские зрители. Это была первая мыльная опера в стране. 1988 год. Перестройка и гласность. Пора приобщаться к иностранной культуре. Разумеется, начинать лучше с кинематографа дружественных стран. Вот Бразилия, например. А Бразилия сняла к тому времени «Рабыню Изауру». Фильм по книге Бернарду Жоакима да Силва «Гимарайнша». Писатель был противником рабства и родителем его окончания, и роман его в первую очередь повествовал об ужасах рабовладельческого строя. Серий в проекте было 100, каждая по 25 минут. Но сетка вещания у советского телевидения выглядела иначе. И всего получилось 15 эпизодов по одному часу, которые в Советском Союзе не стали показывать подряд. 5 первых серий вышло осенью 1988 года, а остальные 10 пришлись на февраль-март уже 89-го. Мелодрама про рабыню зашла на ура. Весь следующий год Останкина засыпали письмами с просьбой повторить сериал. В 1990-м «Рабыню Изауру» показали во второй раз с таким же ошеломительным успехом. Беды, выпавшие на долю Изауры, живо обсуждались в каждой подворотне.
0: Олдскулы свело.
2: Кстати, португальское слово «фазенда» устойчиво вошло в лексикон русского языка именно после «Рабыни Изауры». Словом, обозначающим в Бразилии крупное землевладельческое поместье или ферму, в перестроечном Советском Союзе, а затем и на постсоветском пространстве, начали называть дачные участки площадью 6 соток с огородом и летним домиком. Музыкальная заставка сериала была настолько узнаваема и популярна, что некоторые известные исполнители использовали мотив в своих композициях. В частности, «Азыгум-гарум-герум-газы-гумга» можно услышать в песне «Парень из Африки» группы «Кармен». «Рабыня Изаура» стала первой латиноамериканской мыльной оперой, за которой последовали и другие. В 90-х огромной популярностью пользовались такие теленовеллы, как «Богатые тоже плачут», «Тропиканка», «Просто Мария» и, естественно, «Санта-Барбара». А начала все это обыкновенная «Рабыня Изаура». Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Девятнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных новостей Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Футболисты юниорской сборной Беларуси одержали победу в отборочном турнире первенства Европы 2027 года. Во втором матче подопечные Сергея Сосновского в Сан-Марино разгромили команду хозяев со счетом 6-0. В заключительном туре 21 мая беларусы встретятся со сверстниками из Словакии. В этом квартете также выступает команда Латвии, которая получила техническое поражение за отказ играть с беларусами. Футболисты питерского «Зенита» в 11-й раз завоевали золотые медали чемпионата России. В гостевом поединке последнего тура подопечные Сергея Симака одержали победу над футболистами Ростова 1-0. Серебро досталось футболистам Краснодара, разгромивших на своей арене гостей из Оренбурга со счетом 3-0. Обладателем бронзы стал московский «Локомотив», который уступил на финише землякам из ЦСКА со счетом 1-3. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил национальную команду по самбо с успешным выступлением на континентальном форуме в Тбилиси. На чемпионате Европы в столице Грузии белорусские самбисты завоевали 2 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовых наград. Сильнейшими на континенте стали Даниил Потачиц и Мария Кондратьева. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 4-е место среди 23 стран. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Ульяна Лещенок.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
0: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Точки роста в сотрудничестве со Свердловской областью обсуждались сегодня во Дворце независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. В первую очередь были рассмотрены перспективные направления совместной работы, а также повышение товарооборота и совместные проекты в различных отраслях. Член Совета Республики Алла Смоляк проведет прямую линию прием граждан в Гомеле. Лично пообщаться с председателем Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения Белорусского общества Красного Креста можно будет 20 мая с 10 до 11:00. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Гомеле 56-85-71. Ежемесячная техническая проверка электросиренного оборудования с запуском электросирен будет проводиться 21 мая на территории Гомельской области. В областном управлении МЧС просят жителей региона сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не требуется. Еще одна информация напоследок. Два астероида размером с челябинский метеорит пройдут рядом с Землей. Угрозы для планеты они не представляют. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ-РАН. Эти небесные тела были открыты за несколько дней до сближения с Землей 10 и 13 мая. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомель FM, тут все скажет музыка. Мы вместе с Аней Мишиной сегодня.
1: И Влада Марченко.
0: Да. Да. Если вам кто-то испортил настроение в выходные, я достаю Epic Riz с очередной выпиской и рекомендацией. Вам нужно слушать хорошую музыку, которую предоставит вам в Гомель FM, где впереди послушаем вот кого. Бонни Мэк и Слей. Jack Shirt, Fit People, Disco Machine, Fire Plus Ice. Oliver Tree, Only появится.

0: Ладно, послушаем Two Colors, with Safri Du, Head Above Water. Меня зовут Влад Марченко, со мной кто? Аня Мишина. Ань, привет.
1: Всем привет.
0: Прямо сейчас в эфире будет Ava Max, Kill It Queen.

0: Американская певица Ava Max, Kill It Queen на волнах Гомеля FM.
1: Устрой фурор, да, порази всех, как королева спела, да? Вот, Влад, ты бы хотел оказаться сейчас в школе и быть королем, вновь окунуться в школьные будни, переменки, уроки физкультуры, классные часы?
2: Я бы хотел сейчас в школу, в принципе, это эти клоунские сценки на уроке, эти веселые моменты у доски.
1: Все-таки было, да.
2: А чего стоила физкультура? Без преподавательницы по физкультуре можно было поговорить на равных и пошутить.
1: Это научиться прыгать через козла, да? Все помнят этот
2: через козла,
1: спортивный снаряд. Отдельный вид навыка такого. Вот. А вот, кстати, одна женщина прикинулась подростком и пошла учиться в школу, представляешь? Угу. Это вот в США было. Арестовали эту женщину. Она прикинулась 16-летним подростком и, в общем-то, ее рассекретили. 28-летняя Классен поступила в школу, представившись совсем иным человеком. Вот, молодой девушкой, якобы ей 16 лет. Ну, как вам сказать правильно, начали поиски, что-то неладное заподозрили и нашли в социальных сетях ее. И оказывается, ей 27, и у нее есть дочь. Вот. Мнимую школьницу, конечно же, арестовали. Она призналась в подлоге. Ну и выяснилось, что она пошла на преступление по причине вновь поучиться. Не только, но и получить какие-то еще более льготы. Вот. Так что, вот оказывается, так. Да.
2: А ты думал, ты сказал? Я бы, если пошел только за веселыми моментами в школу, а так я сразу подумал, что за знаниями пришла.
1: Ну, в общем, оказывается, нет.
2: Будем учиться с хорошей музыкой, где впереди послушаем американскую певицу Бонни Мэкки. Трек называется «Slay».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: акции на pyorbank.by.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
5: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Новости искусственного интеллекта.
9: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
10: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
9: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
10: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
11: Включаю радио Гомель FM.
12: Лучшая не краины.

0: Тану на волнах Гомеля ФМ. У меня есть информация для вас. Партнер — фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры, крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина, 57, Царикова, 20/3, Головатского, 13Б. Кафе «Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14. Мыжик музыки. Сразу после рекламы появится Люся Чеботина. Трек «По барабану».
1: Твоя реклама.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
6: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 19 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Все-таки приятно, да, когда вот лучики солнца целуют плечи и заставляют зажмуриться. Здорово,
3: погода,
2: да.
3: Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Они точно знают, когда будет жарко.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: американский певец Оливер Джи, «Онт Ант Онли» на волнах Гомеля ФМ, да?
1: Вот, как ты считаешь, Влад, для знакомства все способы хороши?
0: Конечно, я обычно представляю девушек, которые познакомились с ним в театре, например.
1: Романтично, мам. Вот у меня есть история необычного способа знакомства. Холостяк разместил свое фото на билборде и нашел себе жену, представляешь? Житель города Асейшена, это в США, Джефф Сигер, поместивший себя на билборде в поисках жены, сообщил о помолвке. Вот. Он фотографию свою там установил со своим изображением и объявил себя прям самым завидным холостяком. Это, наверное, смелый поступок. Вот. В итоге жену он нашел себе не с помощью билборда, а с помощью приложения для знакомств. Оказалось, все гораздо проще. Там он начал общаться с девушкой. Вот. И первое свидание их было настолько интересное, что оно длилось 12 часов.
0: 12?
1: А не 2. Да, вот как бывает. Ну, я думаю, что если хорошо, пожелаем им всего самого наилучшего. Да.
0: Ну, конечно. Вот интересно. Предлагаю нашим слушателям написать нам в телеграм-канал, в комментарии под постом вечернего эфира, какой, на ваш взгляд, самый необычный способ для знакомства.
1: Кстати, да.
0: Лучшие креативные комментарии зачитаем. Написать ваше сообщение можно также, я уже говорил, да, в телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM, а также в наш вайбер. Дальше послушаем нас белорусский певец Никита Белько. Трек называется «Тени».
2: Лучшее не краины.

0: ребята, нам уходить в тень некогда. Вот, мы всегда на виду, на солнце, на виду и с вами. Так, сейчас хочу рассказать вам о партнерах выездного эфира радио «Гомель ФМ», посвященного Сожскому полумарафону 23 мая. Влад,
1: да.
0: Бегать собираешься? Спортивные шорты есть?
1: Не думал.
0: Подумай, это хороший повод. Много конкурсов интересных будет.
1: Хорошо было.
0: Побежим вместе?
1: Побежим.
0: Так, а сейчас о партнерах. Цветы «Жасмин Кабай». Доставка цветов по Гомеле и области «Жасмин Кабай». Сухие цветы, эксклюзивное предложение, индивидуальный подход. «Жасмин Кабай» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ЗИП и Быховская 112 ГРИН. Также еще один партнер. Доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.by и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Есть контакт.
0: Да.
2: У нас рекламируются все.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Зиверт в городе лето на волнах Гомель-ФМ. Да-да.
2: Хочется сказать, да, что уже почти лето. Да. Да, вот прям на языке уже. Влад, как ты обычно слушаешь музыку? Вечером прогуливаешься, вот как?
3: Ну, телефон через наушники.
2: Беспроводные, ну-ка.
3: Наушники беспроводные.
2: Необычный случай произошел в Уфе, кстати. Это тебе на заметку. Угу. Местная жительница проглотила беспроводной наушник, перепутав его с таблеткой.
3: Бывает же такое.
2: Ну,
3: белый наушник.
2: Да, вроде как и смешно, но и страшно, правда?
3: Да.
2: Она хотела достать лекарство, видимо, приготовленную заранее таблеточку из кармана. Так. Там же был и наушник. Роковая ошибка привела к тому, что миниатюрное устройство оказалось внутри желудки у пациентки. Медики, оценив ситуацию, приняли решение не проводить операцию, а рекомендовали ждать, пока наушник не решит ретироваться самостоятельно. В общем, сейчас все хорошо с девушкой, все в порядке. Поэтому модно сейчас уже приобретать проводные наушники, ну, хотя бы проглотив, если вдруг так случится. За веревочку-то можно вытащить, правда?
3: Тем более наушники проводные тяжелее потерять.
2: Согласна.
1: Ну, Гомель-ФМ можно слушать как угодно. Мы предлагаем вам необычный способ через радиоприемник, настроенный на 101.3 FM. Кстати, в следующем часе мы открываем рубрику «Лови привет», написать которую можно в телеграм-канале Гомель_FM. Пишите. Пока. Что-то... впереди послушаем американскую певицу Майли Сайрус. Трек называется «Flowers». Давайте насладимся ее.
2: И Влада, не остановить.
1: А меня не остановить, я буду бежать марафон скоро.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Привет всем, это снова Артем и Оля.
6: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
5: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
6: На сайте «Моя реклама».
5: И сразу переехали.
7: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут, сделав звонок хозяевам напрямую из объявления. Ищи в правильном месте.
8: «Моя реклама».
9: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ви на Гомель FM со следующего часа. Мы открываем рубрику «Лови привет», написать который можно в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Я тут, я кричу, не слышно меня, да. И, ребят, написать в Вайбере можно. Не можно, а нужно. Наверняка умеешь что нам сказать и кому привет передать. Номер 29-34-11-34-8. Ждем.
0: Ждем. У микрофона Аня Мишина.
1: И Влад Марченко.
0: Будем зачитывать ваше сообщение. Кстати, заказать любимую песню вы тоже можете.
1: Вау. И даже я? Скажи да.
0: Можешь.
1: Все.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.
5: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в так.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 166, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. От нападения бездомных собак в Гомеле накануне пострадал еще один ребенок. В связи с этим городские профильные службы активизировали работу по отлову бездомных животных. Сформированы специальные экипажи для проведения рейдов и отлова бродячих собак. В областном центре заработала горячая линия для приема сообщений о скоплении безнадзорных собак. Обратиться можно по телефону плюс 375 29 677 37 30. Профилактическое мероприятие ГАИ «Контроль дорожный знак» проходит в Гомельской области по 22 мая. В рамках акции «Стражи дорог» проводят обследование улично-дорожной сети на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения нормативным правовым актам, а также наличие этих средств в необходимых местах и проконтролируют их состояние. Еще одна информация напоследок. Отлов акул начали в Египте у популярных курортов. У берегов Хугарды и Шарм-эль-Шейха хищники стали появляться все чаще вслед за косяками рыбы на мелководье. Местные власти распорядили, чтобы в каждом отеле был квалифицированный спасатель, а вдоль берега организовано дежурство моторных лодок. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
6: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
7: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
8: Телефон 343-343.
9: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
10: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
11: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомеле ФМ, тут все скажет музыка. Ань, у меня есть интересная новость.
1: Рассказывай.
0: Мотоциклисту из Канады повезло остаться в живых после необычного и драматического ДТП, интересно, которое привлекло внимание множества окружающих. Мотоцикл, Ань, не только врезался в автомобиль, но и в результате этого столкновения еще и повис над проезжей частью, зацепившись за светофор.
1: Какая там скорость была, да?
0: Я видел фотографию, это вообще люди, которые все это видели, останавливались и фотографировали удивительное зрелище, чтобы после поделиться своими впечатлениями. Правда, висел мотоцикл недолго. На место ДТП поспешила аварийная бригада, которая сняла со светофора транспортное средство. Водитель автомобиля, с которым столкнулся мотоцикл, не пострадал, а вот байкер был госпитализирован с травмами, по заверениям врачей, не представляющими угроз жизни.
1: Ладно,
0: в авто врезался, так байкер повис на светофоре. Ань, что скажешь?
1: Ну, люди, да, телефон снимали. А помочь? Помочь?
0: Да.
1: Не хотели?
0: Да.
1: Может быть, этот фильм снимали, он каскадер. Давай в это поверим. Пусть это будет так.
0: Давай.
1: Как будто бы это спланировано. Давай этот трюк.
0: Ладно, Ань, давай к музыке.
1: Давай.
0: Время музыки, а танцам час. Поехали. Кира Димин, Фит Маркус, Толивер энд Пнау. Археологи появятся. Кэлвин Харрис и Джастин Тимберлейк. Stay with me. Услышим белорусскую певицу Баронесса будет в этом часе в красном берете. Тедди Свимс, Мистер Кноу, It All появится. Алекс Лим, целый мир услышим. Прямо сейчас в эфире Бирвульф, трек «Феникс». У микрофона Ань Мишина.
1: И Влад Марченко.
0: Будем на одной волне.

0: Все-таки на многое способна любовь, и все из-за любви и чувств. Влад, как ты провел выходные?
1: Как я провел выходные? Да. Катался на велосипеде, спасал мужчину, который упал на асфальт.
0: Ой.
1: Вызывали скорую.
0: А ты помогал? Да.
1: Да.
0: Ну ты герой.
1: Я ехал, скорая поехала не туда, я на велосипеде за скорой. Говорю, мужчина там, мужчина.
0: Ну молодец, слушай, ну оказывается, можно разучиться ездить на велосипеде. Надо, кстати, попробовать проехать, главное, чтобы без травм.
1: Подорожник оторвешь, и будет тебе счастье.
0: Кстати, да. А вот бы сейчас всегда, да, нас подорожник выручал, как в детстве. Одной девушке хозяин разбитой машины посоветовал купить мазь, намазать вмятины на машине и ждать. Девушка, повредившая чужую машину, оставила деньги и записку с извинениями. Ну, вроде как вариант, да, с одной стороны, но не совсем по закону. Автовладелец из Малайзии увидел, что его припаркованная машина получила повреждение. На двери транспортного средства была оставлена записка и деньги, что якобы извиняюсь, та-та-та-та-та, вот вам деньги. Но там мало было денежек, да, то есть не хватило бы на ремонт машины, поэтому вроде как должно все обойтись, вот, по итогу. Там было всего $25, а должно было быть гораздо-гораздо больше.
1: Да. Ну, и что дальше?
0: Верим в лучшее. Вот. Возможно, знаешь как, какую-то мазь можно купить в аптеке, а вдруг...
1: Подорожники, да, ей в помощь.
0: Подорожник, да, нас выручал, и там, будь поможет, выручит.
1: Подорожник, только так. Мы же к музыке, где впереди послушаем Кэлвина Харриса, его совместную работу с Джастин Тимберлейком. Stay with me появится прямо сейчас.

0: Stay with me. Это Джастин Тимберлейк и Кэлвин Харрис на волнах Гомель FM. Сейчас поговорим о партнерах выездного эфира радио Гомель FM, посвященный Сожскому полумарафону 23 мая. Ань, побежишь?
1: Конечно.
0: Ты у меня спрашивала, что ты купила?
1: Купальник точно есть спортивный.
0: Так, один партнер — доставка пиццы и суши. Раз-два, раз вкусно, два быстро, раз-два. Это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Еще один партнер — ресторан пряности и радости. Ресторан пряности и радости — это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Гомель, улица Комсомольская, 6, телефон код 29 80 70 330. Еще один партнер есть — торговый центр «Мебельный квартал». «Мебельный квартал» — торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155.
2: Твоя реклама.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка — вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 19 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов.
2: Все-таки вот весна, это да, какая-то своеобразная генеральная репетиция лета.
1: Лето, да, и главное, верить. Не простыть и не кашлять. В
2: согласна.
1: Такую погоду это невозможно.
2: А информацию о погоде нам предоставил областной гидрометеоцентр.

0: Новинка от Эдди Свимс, мистер Кноу, It All на волнах Гомель FM.
1: А у меня здесь созрел вопросик. Влад,
0: давай.
1: Вот смотри. Допустим, ты встречаешься с девушкой, да? Вот как бы ты оригинально сделал ей предложение?
0: На воздушном шаре.
1: Интересно. Кстати, да. Тут даже, да. Вот интересно, что гораздо наши белорусские мужчины.
0: Я бы еще поставил певицу «Елку».
1: О, да, кстати. А вот для одной женщины рабочий день начался самым интересным образом. Ее мужчина по имени Гордон вошел в магазин, где работает его любимая, и, опустившись на одно колено, сделал ей предложение. Конечно, все были удивлены. Интересно, да, трогательно. Но! Трейси, так звали вот эту женщину, да, зовут, и Гордон вместе уже 19 лет.
0: Так.
1: 19, на секундочку.
0: 19.
1: И у них четверо детей.
0: Я
1: и
0: представляю.
1: Четверо внуков. Это сколько она ждала? Представляешь, сколько
0: 19
1: ждала?
0: 19 лет, представляешь?
1: Вот вопрос мужчины. Зачем столько ждать? Это девушке просто нужно медали дать за терпение.
0: Ну, если она ждала и не наслаждалась отношениями, и не просто любила, а ждала предложение, то да, медаль. А так, я считаю, если у них четверо детей, то она его очень любила.
1: Все, она, да, она, а он?
0: Он это чувствовал,
1: а
0: и
1: он?
0: Не торопился, аж 19 лет.
1: Где-то ответственность, да, за женщину.
0: А мы в срочном порядке предлагаем ему послушать хорошую музыку.
1: Так.
0: Где впереди послушаем певицу-баронессу, белорусскую певицу в «Красном береге». Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Energyormag.by.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Алекс Лин, «Целый мир» на волнах Гомеля ФМ. У Ани есть информация для вас.
1: Да, друзья, приглашаем всех на Сожский полумарафон, который состоится 23 мая. Будет весело, интересно, развлекательно. А также сейчас расскажу вам о партнерах выездного эфира радио Гомеля ФМ. Так, партнер – детский центр «Белсона». Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Также еще один партнер – Санит. Компания Санит – белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. Санит. Стандарт качественного сна.
0: Спасибо, Ань, да, за информацию. Пока. Пожалуйста. Послушаем. Pink, Truthful появится прямо сейчас в эфире.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй, слухай беларускую музыку, чытай, размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю уласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Вы на Гомель FM, тут все скажет музыка. Да-да, Ань, ты тоже говори.
5: Ты меня включил, да? Спасибо, Влад. Я не в сидевом бане.
4: Пожалуйста.
5: Я не в бане, хорошо. Ребят, напоминаем, что состоится скоро у нас Сожский полумарафон 23 мая. Все приходите, мы с Владом придем. Будет и интересно.
4: Да, конечно. А мы еще завершаем рубрику «Лови привет», написать которую вы можете каждый будний день в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
5: Также не забываем про Viber 29-34-11-34-8. Ждем.
4: Диана Громова, потанцевальная будет белорусская певица. Дальше впускаю к микрофону нашу любимую новостницу. Ань, привет!
6: Привет!
5: На марафон пойдешь?
6: О, да, конечно,
5: да?
6: Пойду!
5: Ну вот.
6: Но я не бегать пойду. Я пойду, в общем, развлекать вас всех, рассказывать вам, играть с вами в разные игры. Поэтому приходить, я думаю, будет очень интересно.
5: Мы придем.
6: Я даже в этом не сомневаюсь.
5: Сейчас что-нибудь интересное нам расскажи, что будет.
6: Да, расскажу, что будет. Во-первых, я вам расскажу про то, где нельзя, не где, а когда нельзя будет покупать алкоголь, если кому-то это важно.
4: Конечно. В первую очередь.
6: Владислав, записывай, записывай. Да, потом расскажу о завершении весенних полевых работ у нас на Гомельщине. Расскажу, где в РАПСе нельзя бегать. Вот я в предыдущем выпуске новостей рассказывала, что косули скакали, но косулям немножко можно, а вот людям нельзя совсем.
5: А так красиво, да, цветет?
6: Вот, кстати, расскажу лазеечку, как можно сделать красивые фоточки в желтых цветочках. Ну и закончим все это дело интересной историей о том, как уличная кошка стала звездой соцсетей. Вот вы представляете, не у каждого блогера получается, а
4: уличная кошка.
6: Да, а уличной кошке получилось.
4: Давай послушаем обязательно. Диана Громова, потанцевальная. В эфире дальше. Влад Марченко, Аня Мишина.
5: Мы с вами.
4: Мы с вами.
7: Голоса Беларуси.

0: 229-689-77-78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Добрый вечер. Вопрос завершения весенних полевых работ рассмотрели на совещании под руководством председателя облсполкома Ивана Крупко. Аграрии Гомельщины посеяли чуть более 224 тысяч гектаров кукурузы, что составляет 78% от плана. Первым сев завершил Кормянский район. Поддержку сельхозпредприятиям оказывают районные мехотряды. Продолжаются работы по севу гречихи, проса и сои, а также подсолнечника. План посадки картофеля на Гомельщине выполнен. Продажу алкоголя временно ограничат в Гомеле. Решением городского исполнительного комитета в областном центре будет ограничена продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров. Ограничения будут действовать с 8 утра 23 мая до 8 утра 24 мая и с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня. За фотосессию в РАПСе можно получить штраф. Об этом напомнили гомельские правоохранители. Прямого запрета на саму съемку нет, однако есть нюансы. Можно свободно фотографироваться, но при этом необходимо оставаться на дороге или обочине, так как РАПС – это не декорация, а важная стратегическая сельхозкультура. Если ради кадра зайти вглубь посевов, топтать или ломать стебли, это будет расценено как умышленная порча. Грозит штраф до 30 базовых величин – 1350 белорусских рублей. Еще одна информация напоследок. Уличная кошка стала звездой соцсетей благодаря ежедневным объятиям с кассиров. В одном из магазинов Турции пушистая гостья каждый день приходит обняться с сотрудником. Мужчина признается, что кошка не пропускает ни одного дня и стала для него настоящим другом. Трогательные видео с их встречами быстро завоевали популярность в сети, и теперь многие покупатели специально заходят в магазин, чтобы увидеть эту милую сцену. О развитии событий в начале следующего часа не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: «Вечер на Гомеле-ФМ» представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.

0: Это Гомель FM, тут все скажет музыка. Ань!
1: Ау?
0: Люся Чеботина теперь играет рок.
1: Да.
0: Представь, вместо солнца Монако, она жахнет арию. Представь. Она же высказала, что сейчас каждую новую композицию не поют, а читают.
1: Слушай, я недавно где-то слышала там песню «Я поднимаю то за своего бывшего», да? И в таком тяжелом стиле. Вот это то, наверное, да? Тот вариант уже исполнить. Ну что ж, пожелаем успехов, будем ждать
0: пера,
1: масштабных результатов.
0: Все получилось, да. Конечно, мы же впереди послушаем отличную музыку, где впереди послушаем вот кого. Шир появится трек «Тук-тук».
2: Играет на пластинке наш с тобой звук. И хоть на ливе мы с тобой тут-тут. У нас с тобой снова новый маршрут. Так сердце бьется.
0: Дима Билан, «Острой бритвой» услышим. Алекса Уоррена «Fever Dream» появится также. Алекса Уоррена, услышим мы его. Афроджек и Дэвид Гетта «Hero». Джалагония «Дежавю» появится. Прямо сейчас в эфире «Чит-код» с «Lost Night on Yard». Меня зовут Влад Марченко, я не один, я с Аней Мишиной, вы на...
1: Гомель FM вместе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Шир. Тук-тук на волнах. Гомель-ФМ. Ань, у меня есть инструкция по реанимации человека вечером в понедельник.
1: Вау, давай.
0: Начнем с того, что нужно. Доползти до кухни после работы. Открыть холодильник.
1: Да.
0: Нужно понять, что еда сама не приготовилась. Вздохнуть. Еще найти вчера... Можете найти вчерашнее пюре.
1: Да, тоже вкусно.
0: Обнаружьте позавчерашнюю котлету. Соедините их в тарелке. Сверху положите кусочек сыра. Разогрейте в микроволновке до состояния лавы. Назовем это пюре.
1: Класс. Друзья, это был рецепт от Влада. Добавлю только, ешьте ложкой, завернувшись в плед, запивайте морсом.
0: Наслаждайтесь музыкой, настроенной на волну Гомеля. Да-да. Мы, кстати, впереди знаете, кого послушаем? Ань.
1: Кого?
0: Ну, Дуа Липа. Я слушал американские чарты.
1: Да.
0: Она вообще там в полете. Давайте послушаем.
1: Здорово.

0: Дуа Липа на волнах Гомель FM. У нас не есть информация.
1: Да, друзья, напоминаем, зовем всех, приглашаем на выездной эфир радио Гомель FM, посвященного Сожскому полумарафону 23 мая. Итак, о наших партнерах. Магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко с Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Roses, подари настроение. Телефон доставки плюс 375-25-613-52-56. И еще один партнер — Градейский сахарный комбинат.
0: Давай.
1: Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу: город Гомель, улица Карповича, 28, место 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги, соки. У нас все лучшее и сладкое для вас.
0: А мы «Острая бритва» сейчас с Димой Билан. Споем.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 19 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов. Все-таки будьте, вот, да, друзья, чем-то персональным солнцем, ведь для искреннего тепла человеку нужен человек.
3: Погода правда, предоставлена лучшими синоптиками мира. Они, правда, вне эфира областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Afrojack Hero на волнах Гомель FM.
1: Все-таки трек этот вдохновляет людей, да, на то, что каждый может стать героем для самого себя, правда же?
0: Ну, конечно.
1: Ты Hero. Ты утром герой? Ну-ка.
0: Я каждый день герой.
1: Британские
0: своего собственного настроения.
1: Ой, верю.
0: Да.
1: Подсчитали, что в среднем работающие люди по понедельникам не улыбаются до 11:20 утра. Так. Влад, у тебя так же? Или ты герой с утра?
0: Я с утра обычно анализирую то, что происходит, и улыбнуться мне тяжело.
1: Тяжеловато, да?
0: Тяжело.
1: Значит, ты вошел в эту статистику. Кстати, я немножко тоже, но мне главное, чтобы была чашка сладкого-сладкого кофе, и желательно больше никого, ну хотя бы полчасика. Полчасика тишины.
0: В этом случае можно в качестве собеседника поговорить с Алисой. Она сдачи не даст.
1: Кстати, да, мы тоже есть в Алисе, так скажем, да. Скажите, Алиса, включу Гомель FM, и вы услышите нас. Вот. Но,
0: да-да.
1: Кстати, именно в понедельник люди чаще совершают спонтанные покупки.
0: Главное порадоваться во вторник.
1: Да.
0: Главное порадоваться во вторник. Дальше к музыке. Впереди послушаем Мари Краймбрери. Давай не ждать.

0: У нас рекламируются все. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Белорусская певица Ирина Дорофеева. Мой куток. Ань, один чудак. Ага. Готовить суп из соевого соуса с крекерами. Рецептов вообще большая куча по изготовлению супов. Но этот суп оказался, оказывается, удивил многих. Хотя удивление не из приятных. Фотографии эксцентричного кулинарного творения поделился в социальных сетях некий пользователь, который рассказал, что такой суп готовит его сосед по квартире. Впрочем, большой вопрос. Можно ли вообще называть такое блюдо супом?
1: Ну, ты знаешь, я вот представляю себе, да, к примеру, кефир положить в кефир, вот добавить, если получится такая каша, как йогурт.
0: Каша-малаша.
1: Соленый. Соленый кефир тоже, да, немножко соленый.
0: Соленый кефир,
1: и крекер соленый.
0: Да.
1: Вроде как неплохо. Mm-hmm. Кстати, вот про соевый соус я вспомнила обалденный рецепт. Приготовить куриные крылышки на соевом соусе.
0: Так.
1: Ребят, записывайте рецепт. Нам нужна, да, раньше была мультиварка, сейчас можно аэрогриль. Крылышки и соевый соус. Все. Больше ничего. Ни соль, ни приправы, ничего.
0: Дело в том, что чудак наливает в тарелку соевый соус, насыпает туда соленые крекеры, и, собственно, это все. Суп готов. Ань, что бы ты смогла такое чудо придумать?
1: Что-то другое смогла бы, да. Я уже скучаю по крылышкам в соевом соусе.
0: Ближе к музыке. Мы слушаем Симона Натуни Буни.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ну что, ребят, 3 часа пролетели как один миг.
3: А
2: лично
3: у нас
2: для меня.
3: У микрофона Ань Смирнова появилась.
2: Привет,
3: Ань,
2: привет. Привет. Что интересного расскажешь? О, вот так вот сразу. Я думала, вы что-то у меня спросите, еще интересное расскажете, а тут вот сразу сами все расскажет. Да. Во-первых, расскажу, что правительство у нас сегодня определило, какой интересный перечень. Mm-hmm. Нас это, может, не сильно касается, но продукцию мы потребляем. Расскажу, что в Нагомельщине приступили к кошению многолетних трав. Вот так вот все серьезно. Mm-hmm. И не менее серьезная новость. Напомню правила безопасности на воде, потому что вот, к сожалению, у нас произошла трагедия недавно, утонул ребенок. Вот, поэтому, ребята, если отправляетесь купаться, правила безопасности не забываем. Если забыли, зайдите на свод и почитайте.
3: Да.
2: Да, ну и закончим это дело очень умной новостью, потому что созданы новые полимерные материалы для новых солнечных батарей, будущего. Представляете, как это классно?
4: Интересно, подробно.
3: Ничего
4: вот,
3: себе.
4: Послушать.
2: Да, а вы пользуетесь солнечными батареями? Скажите мне.
3: У меня только под окнами батареи, которые греют.
4: А мне расскажите, я буду знать, что это и как это, куда это применить.
2: А это очень интересно. Я знаю, что многие вот туристы пользуются, такие специальные раскладочки у них есть.
4: С собой, да, брать?
2: Да, с собой брать. Ты вот идешь, например, куда-нибудь, да, и солнышко светит, и заряжается. А вечером потом от этого заряжаешь там нужные всякие гаджеты тебе, не обязательно телефон там еще.
4: Буду знать, кстати.
2: Да, светильники и так далее. Очень интересно. Кстати, сейчас, мне кажется, на солнечных батареях дачных светильников тоже очень много. Пользуются вот в любом практически хозяйственном и полухозяйственном магазине можно приобрести такую приблуду интересную.
3: Интересно.
4: Послушаем с удовольствием,
3: будем,
4: да, подробно.
3: Будем, да. Приобретать очень скоро, это ж
2: дачный
3: новшество.
2: Дачный сезон стартует,
3: да.
2: Ребята.
3: Алекс Уоррен и Флорайда в конце часа. Win I Group Up. Ап-ап, Ань, съедаю тебя.
4: Да-да-да, мы на сегодня прощаемся с вами. С вами были
3: Влад Марченко
4: и Аня Мишина.
3: До завтра.
4: Пока.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.

0: исполкомов. На Гомельщине приступили к кошению многолетних трав. Вопрос рассмотрен на аппаратном совещании. Объем первого укоса составит более 232 тысяч гектаров. С него аграрии получат более 90 тысяч тонн сена и более миллиона тонн сенажа. Одновременно проводятся работы по подготовке и ремонту кормоуборочной техники. Задача этой недели – приступить к полномасштабной заготовке кормов во всех районах области. Кроме того, на совещании обсудили вопрос организации в области летне-пастбищного периода. Подросток утонул в озере в Мозырском районе. Тело погибшего 15-летнего мальчика работники АСВОД нашли на расстоянии 10 метров от берега на глубине около 3 метров. Предположительно, компания подростков отдыхала на берегу озера недалеко от деревни Дрозды в запрещенном для купания месте. Парень пошел плавать, прыгнул в воду и на поверхности не появился. АСВОД призывает жителей области к осторожности. Купание разрешено только на официальных, специально подготовленных пляжах. Еще одна информация напоследок. Новые полимерные материалы для солнечных батарей будущего разработали в России. Перовскитные устройства на их основе после 1800 часов непрерывной работы сохраняют до 99% эффективности, в то время как стандартные материалы за то же время теряют более половины мощности. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
3: Опять вставать.
4: Куда?
5: Зачем?
4: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
2: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут. Еще.
2: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Девятнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 16+.
1: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техноджунгли.
3: У микрофона Михаил Синицын. Некоторые гаджеты выставляются на различных выставках из года в год, регулярно получая награды, но так и не попадают на рынок. Motion Pillow – это как раз такая история. Компания получала награды в 2020, 2022 и в 2023 году. Девайс представляет собой подушку, в которую встроены, кто бы мог подумать, еще подушки, способные надуваться, меняя положение головы спящего. Рядом с подушкой помещается звукоприемник, который, замечая храп, отправляет сигнал на подушку. А она, в свою очередь, начинает менять положение, пытаясь добиться тишины. Представители компании утверждают, что их подушка совсем скоро должна начать продаваться на Amazon по цене в $390 за штуку. Интересно будет взглянуть на этот девайс, ведь его так сильно хвалили критики, а также пророчили ему мгновенный взлет на рынке.
2: Техноджунгли.
3: А пока эта подушка еще не поступила в продажу, кто-то уже продает целую кровать для таких же целей. Разработала этот чудо-агрегат компания Ergo Sportive. Ее особенность в том, что она может изгибаться, чтобы предотвратить храп, попутно снимая нагрузку с позвоночника. В это устройство также встроен вибромассажер и USB-порты для зарядки смартфонов. Кровать предлагает работу в паре с умными часами Garmin, чтобы еще лучше все оценивать и изгибаться. Безусловно, весьма заманчивое предложение, особенно если учесть, что у компании еще есть и специальные матрасы, и подушки, пусть и без наворотов. Однако крайне высокая цена в 3000 евро весьма сильно снизила их популярность на рынке. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Более 70 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала года по безвизу. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. В Госпогранкомитете напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан.

Интерактивную карту разрешенных для купания мест в Гомеле разместили АСВО, тем самым обеспечили удобный поиск подходящих зон для отдыха. Можно быстро найти ближайший оборудованный пляж, где безопасно провести время у воды. На всех разрешенных пляжах дежурят спасатели, работает необходимая инфраструктура. Купание в необорудованных местах запрещено, так как это опасно для жизни. Еще одна информация напоследок. В рапсовом поле в Беларуси заметили косуль. В сети завирусился ролик, в котором сразу 6 животных беззаботно резвятся среди цветущих желтых побегов в Барановичском районе. Некоторые пользователи назвали косуль нарушителями порядка и посоветовали автору видео догнать штрафников, но не чтобы сообщить об административном правонарушении, а чтобы отдать фото на память. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. На этом я с вами прощаюсь. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: С 19 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

19 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Ну, за...

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Чтобы запустить солнечный свет в дом и позволить ему приносить пользу в виде источника освещения и тепла, нужно просто открыть занавески. А как быть с теми частями комнаты, которые расположены далеко от окна? Это как раз тот случай, для которого был создан агрегат с оригинальным названием «Легкий бандит». Это устройство способно подхватывать солнечный свет, падающий внутрь из окна, и использовать его с другой стороны комнаты. На вид этот прибор похож на коробку, которую пользователь должен поместить на подоконник или повесить на окно. Из этой выгодной позиции агрегат по оптическому волокну отправляет свет к специально разработанному прибору. Согласно данным разработчика, устройство теряет приблизительно 1% подхваченного на входе в комнату света на каждые 30 сантиметров длины такого канала, по которому он идет. Поэтому для достаточного освещения рекомендуется расставлять специальные светильники не дальше 9 метров от самого устройства.
1: Техно-джунгли.
2: Пока что команда разработчиков сфокусировала свое средство освещения на аквариумах, но специалисты обещают, что в скором времени создадут приборы, совместимые со светильниками, после чего устройство появится в широкой продаже. Можно будет даже приобрести комплект по типу нашего старого доброго «сам себе мастер» и собрать свой собственный светильник, естественно, при наличии определенного уровня навыков и технической подготовки. В качестве ложки дегтя стоит, пожалуй, напомнить, что эта система работает только при наличии солнечного света, так как ночью толку от него абсолютно никакого. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: все скажет музыка.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

19 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.